Тимур Хитрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music. Power Hit Radio.

Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yeah. Yeah. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is PowerPlay. Today's hit music.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: music.
1: Keep music.
2: 104.5 FM.
3: Power Heat. Radio.
4: Radio.

0: 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.
2: 6 часов точное время. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Space. The radio station. This is Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Ну вот мы с вами добрались до приятнейшей части нашей недели, когда можно фантазировать, да и строить, в принципе, конкретные планы о том, чем же мы займемся в ближайшие выходные. Ну, у нас потому что пятница уже, наконец-то, на наших с вами календарях, с чем я вас категорически поздравляю. Ну, у нас вчера, конечно, в Пауэр-офисе главной темой для нашего обсуждения был наш Мурманский океанариум. В новостях мы не так давно говорили о том, что готов он уже принимать посетителей, нашел я в интернете информацию о том, что и билеты тоже продаются, и расписание представлений есть уже, оказывается, аж до конца декабря 2026 года. Надеюсь, что декабрем этого 26 года не ограничится и будет нас радовать океанариум еще очень и очень долго. Так что успевайте, планируйте, и это в том числе. Очень много всего, оказывается, можно успеть за эти 48 часов. В будни как-то они не настолько радостно продуктивны получаются. Так что срочно завершаем наш рабочий день, и для этого прям, ну, совсем в приятную негу такую врываемся. Ну, а для того, чтобы его завершить, нужно его стартовать уже поскорее. Так что просыпаемся. Традиционное вам доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна на 104,5. Погнали в эту пятницу.

0: нас с вами этим утром, конечно, интересная компания. Это юристы из юридической фирмы Трухильо Гонсалес. Угу. Начищайте ваши шляпы, как говорится. Разобрали они 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify и пытались понять, как музыка в салоне связана с манерой езды. Сообщает об этом издание «За рулем». Мы ознакомились с этим списком самых опасных песен для водителей и выяснилось, что некоторые есть и в ротации Powerhit Radio. Вот мы тут срочно решили узнать по этому поводу сегодня в утреннем круиз-контроле, что вас заставляет суетиться за рулем, а что делать наоборот более собранным или собранной. Что слушаете в дальней дороге, там, где нас нет в радиоэфире, ну, может быть, сборники Powerhit Radio, ни на что не намекаем, но все равно все ваши варианты, не бойтесь, мы прочитаем абсолютно все и готовы ко всем вашим комментариям. Главное, оставляйте их в нашей группе во ВКонтакте, открыто наше мобильное приложение Powerhit Radio и, понятное дело, как мантру уже произносим, 488-448. С 8 до 9 утра обсуждаем сегодня эту тему. Ну а если что-то на дороге, то звоните вообще. В любое время я здесь в студии принимаю ваши звонки.
1: Один против сна.

нашу пятницу врывается не только мы с вами, но еще и сообщение о дороге в Мурманске. Нам Игорь только что прислал сообщение в нашем мобильном приложении. Нижнеростинское шоссе, первый переезд от ГАИ, ремонт, реверсивное движение. Скоро там будет очень плотно. Так что или успевайте проскакивать, или перекладывайте свой маршрут. Игорь, спасибо за это утреннее сообщение.

0: Реклама.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф. Feel the power. Power play. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Вот все-таки не сдюжила погода у нас на этой неделе, потому что обещала нам сначала в субботу, но какие-то распрекрасные плюс 15 градусов. И поговорила о том, что никаких дождей не будет, а у нас, соответственно, воздадутся нам прекрасные, приятнейшие выходные. Но, как всегда это бывает в нашем Мурманске, все это осталось только в планах и в прогнозах. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Ну а теперь давайте подробности, что же там на самом деле нас поджидает уже в эту субботу и воскресенье. Поговаривают нам, что будут приятнейшие, кстати, плюс 12 градусов для конца сентября у нас в нашем регионе, мне кажется, замечательные показатели, но при этом осадки, которые никто не приглашал, сами взяли к нам и приплыли, к сожалению, и на сегодняшнюю минуту, на этот день, если посмотреть и на 26, и на 27 сентября, то есть на субботу и на воскресенье, будет нас дождь, скорее всего, какой-нибудь вот такой мелкий, мерзкий, неприятный, но все равно сопровождайте и не даст нам на качелях с вами спокойно покататься. Если говорить про сегодняшний день, то этим утром нам, знаете, не отменяют никаких дождей, тоже, скорее всего, будет влажновато утром в эту пятницу, причем просто речь про дождь. Подождите, свои планы оставьте, приберегите на вечер, но при этом с 9 до 11 градусов будем с вами планомерно подниматься. Ветер, кстати, у нас с вами поменял свое направление, теперь он северо-восточный, 1,6 метров в секунду, может быть, куда-нибудь дожди и подальше от нас сдует, очень бы хотелось. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Снежный заряд.
1: Как-то сама собой собралась у нас новая традиция. Мы по пятницам вспоминаем всякие цитаты наших русских классиков и напоминаем о том, что даже таким номинально великим людям вообще ничто человеческое, знаете ли, не чуждо. Поэтому пара цитат от Льва Николаевича Толстого и прочих его приспешников такого же порядка. Лев Николаевич однажды написал в своем дневнике: «Наелся сладостей, засиделся, лгал». Чехов вообще даже никуда не вставал и даже врать не пытался, просто написал: «Нравится брынза». Ну а Михаил Афанасьевич Булгаков однажды оставил такое сообщение в письменном виде одному из своих друзей, говорит: «При первых деньгах уеду на юг». Ну, вот вы знаете, как-то не случалось пока еще у меня ни разу, но есть не то чтобы не закрытый гештальт, но маленькая мечта, которая, надеюсь, однажды все-таки сбудется, взять себе отпуск вот примерно вот в это время, где-нибудь в конце сентября и начале октября, и поехать куда-нибудь поближе к центру нашей страны, посмотреть на осень не только в наших широтах. От нее, потому что здесь у нас Мурманский и с ума можно сойти. А вот как там в других регионах, это прям очень сильно интересно. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Сергей Сачков. Один против сна.
1: Давайте напомним информацию о дороге, которую нам полчаса назад Игорь присылал. Говорит, Нижнеростинское шоссе, первый переезд от ГАИ, ремонт, реверсивное движение. Скоро там будет плотно, прогнозировал наш слушатель. А хотим узнать, как там сейчас в моменте уже собирается или ничего. Все друг с другом как-то договариваются, аккуратно пропускают. Напишите, Нижнеростинское шоссе, первый переезд от ГАИ. Ну, как там сейчас ситуация на дороге?

0: Полярный эспрессо.
1: Царь новости у нас с вами под конец недели, там, потому что и поводы, и люди, которые мы прям точно заслужили. Так что усаживайтесь поудобнее, что-нибудь себе положите поесть, какую-нибудь чашечку кофе себе обязательно возьмите и погнали там, потому что прям очень интересные у нас сегодня новости в рубрике «Полярный эспрессо». Дело в том, что технологи рассказали нам о правильном хранении чайных пакетиков. Наконец-то мы с вами до Биг Босса дошли. Неправильное хранение чайных пакетиков может привести к потере вкуса, аромата и цвета жизни, хотелось бы сказать, но нет, пока еще только про чай с вами здесь разговариваем. Об этом предупредила вот сейчас внимательно профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия университета Росбиотех. Наконец-то услышались мои мольбы, я знаю, на кого хочу пойти переучиться. Чайные пакетики рекомендуется хранить при температуре от 0 до плюс 18 градусов на полке в хорошо проветриваемом помещении. При этом упаковку стоит держать подальше от бытовых приборов, которые нагревается. Не следует хранить чай в холодильнике, предупредила специалист. Интересно, а есть такие люди? Я вот когда встречаю тех, кто хлеб в холодильнике хранит, знаю, для чего это делается, но все равно, конечно, каждый раз удивляюсь. Рука прям хочет его переложить куда-нибудь поближе к другим хлебобулочным. И если постоянно доставать упаковку из этого холодильника, из-за перепада температур на чайных листьях может образоваться конденсат. Кроме того, чай лучше держать в темном месте, свет способен разрушать эфир масла и другие компоненты, влияющие на свойства и вкус напитков. Не стоит ставить упаковку рядом со специями и пряностями. Чайные листья активно впитывают посторонние запахи, поэтому напиток может приобрести нежелательный вкус. Я, в общем, все понял. И теперь у меня есть новая задача, видимо, на ближайшие выходные. В квартире нужен отдельный шкаф для чая. По-другому, видимо, хранить его никак нельзя. Но если это, конечно, не пакетированная принцесса Нури. Она как раз перебьет вообще все запахи, даже которые вы бы хотели, чтобы у вас были на вашей кухне, ей плевать, потому что это принцесса Нури, это королевский чай, вообще суперский. Двигаемся с вами дальше, пойдем на усложнение, на повышение. И люди тут, знаете ли, под стать, ученые из университета Аристотеля в Салониках. Ну что можно от них ожидать, каких новостей? Они тут выяснили, почему нельзя в космосе пожарить картошку. Я думаю, что это один из самых важных вопросов, как остановить глобальное потепление и почему в космосе нельзя жарить картошку. Спасибо ученым из университета Аристотеля в Салониках. Они создали на Земле комнату с нулевой гравитацией и попробовали, собственно, пожарить там картофель. В итоге получилась у них несъедобная каша из жирной картошки и нагретого масла. Как будто мои рецепты кто-то подсмотрел. Жарка – это набор сложных физических и химических процессов. Некоторые из них не работают при этом в невесомости. Но, в частности, в космосе не могут образоваться пузырьки пара. На Земле эти пузырьки появляются, например, когда мы кипятим воду, ну, или нагреваем масло. В невесомости пузырьки пара не могут свободно передвигаться, они прилипают к картошке и образуют слой из пары, который защищает картофель от высоких температур. Ну, в итоге просто масло нагревается, а картошка прилипает к сковородке, и ничего с ней не происходит. Ученые понимают, что в космосе человеку хочется питаться тем же, чем он питался дома, поэтому сейчас они там трудятся над какой-то камерой специальной, где все эти процессы все-таки смогут происходить. Как нам комментирует руководитель научной работы, кроме питания и комфорта, изучение процесса жарки в космосе может привести к достижениям в различных областях. К каким? Пока непонятно, но будем следить за ребятами из университета Салоников. Всем приятного аппетита. Не экспериментируйте хотя бы с завтраком. Пусть он у вас будет приятным. И такого же вам приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.

0: Дозвук.
1: Спонсор рубрики «Пеши Писько» Денис Михайлович. Самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Разыгрываем с вами в завершении нашей рабочей недели любой полуфабрикат от «Мясорубки» на сумму 500 рублей. Узнаем сейчас, с кем же будем играть в нашем первом часе. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе вам. Утро. Как вас зовут?
2: Меня зовут Алена.
1: Ну что, Алена, давайте попробуем сегодня. Мне кажется, у вас прям все получится, потому что вопрос, если честно, такой прям легенький подобрал под настроение, под завершение рабочей недели. Смотрите, будем с вами сейчас слушать песню, а потом спрошу я вас страну ее производства. Как вы считаете, где она вообще на свет, в принципе, появилась? Вопрос, если что, не коварный, поэтому внимательно слушайте текст. Может быть, он вам поможет. Давайте к треку перейдем. Слушаем.

0: Ну что, Ален, какой язык, считаете, звучит здесь в этой песне? И, соответственно, какая страна производства этой композиции в оригинале? Франция, Италия, Испания или, может, все-таки Югославия? Выбирайте.
1: Ну, конечно же, это Франция.
2: Ну, вы прям уверены?
1: Я уверена.
2: Да, ну окей, хорошо. Не буду тогда вас сбивать.
0: Вы правы абсолютно, и давайте оригинал этой песни послушаем. Я, конечно, обожаю описание этой песни. Написано «Вояж, вояж» в скобочках в переводе с французского «путешествие, путешествие». Как-то уже не так изысканно, да, сразу же становится, когда слово «путешествие» ты тем более дважды произносишь. Французская певица Desireless, которая уже восьмой десяток стукнул, которая по ныне, кстати, здравствует и до сих пор выпускает новые-новые композиции. Жаль, что вот такую популярность, конечно, они не набирают. Было бы, если честно, интересно ее новую музыку послушать, что ж там у нее после вояжа в ее музыкальной карьере приключилось. Кто только не делал каверы, как вы слышите, в 2026 году тоже продолжают это дело. Все-таки есть какая-то магия в этих мелодиях, которые однажды стали хитами и, кажется, никогда ими больше перестать быть просто не смогут. Ален, мы вас поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас за эфиром буду рассказывать, как же вам заполучить тот самый приз, который вы только что выиграли. Напоминаю, что спонсор рубрики «Мясорубка» открыла свой самый большой магазин на Челюскинцев 26/1. Собственное производство, сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку. Всегда в наличии костромские сыры, вологодская молочка и свежий лавозерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас, ну а если что-то не понравится, вернут деньги и обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.
3: Макс Байков уже в утренней студии. Доброе утро тебе.
4: Серёж Сачков, доброе утро. Слушайте, ну, как говорится, слово не воробей, вылетит не поймаешь. И понимают все. Я возвращаюсь к теме утреннего круиз-контроля. Когда мы в понедельник мы это обсуждали по поводу парковочных мест. И процентов 30, наверное, наших слушателей, те, кто нам писал и звонил, говорили, дайте нам парковку многоуровневую. Это решит часть проблем в центре города. И так дают. Готовьтесь. Вчера начали делать забор возле, вокруг площадки за меридианом, как ее обычно называют. Уже часть стоят там столбики. Соответственно, я вчера подошел к ребятам, которые этот забор делают, говорю, какие у вас сроки, вы в эту сторону идете? Потому что был шанс, что это часть меридиана какие-то работы там. Они говорят, да, это мы вот вокруг вот этой стройплощадки будущий закрываем. Говорит, за 1-2 дня сделаем. То есть сегодня еще там можно как-то будет припарковаться, наверное, а на следующей неделе уже усё. Что у нас будет происходить, ну, сами понимаете. В общем, просили, пожалуйста.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда. Электрогибрид. Кары под заказ. Фролова 24А. Кольский 27Б.
4: И сегодня у нас тоже непростой круиз-контроль. Дело в том, что мы над вами сегодня будем проводить эксперимент. Так что, как говорит наш коллега Андрей Малахов, не переключайтесь. Юристы и Труджело Канзалес Лоу Фирм. В общем, какая-то юридическая контора.
3: Как будто фирм начался какой-то из 90-х сейчас. Труджело Канзалес.
4: Им как будто бы, видимо, делать нечего на работе, да? Не ходят к ним чисто с юридическими услугами. И они решили разобрать 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify, чтобы понять, как музыка в салоне связана с манерой езды. Об этом пишет «За рулем». Исследование не наше, но музыки такой у нас много. Короче, мы ознакомились со списком самых опасных песен для водителей. Некоторые есть и в нашей ротации. И сегодня мы вам их поставим. Практически сегодня весь круиз-контроль и будет состоять из этих песен. Мы вас будем предупреждать, как сейчас делаем. Если вы вот такой вот психически, скажем, возбуждаетесь, будимый, подвижный человечек, то вот вы переключаетесь. А те, кто решили поучаствовать в нашем эксперименте, оставайтесь. Спрашиваем у вас в связи с этим, что вас заставляет суетиться за рулем? Что делает более собранным вас или собранной? А что слушаете в дальней дороге, там, где нас нет в радиоэфире? Вспоминайте.
3: 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Если что-то в себе почувствуете, какие-то изменения, вы нам об этом тоже, пожалуйста, сообщайте.
4: И у нас картинка, которая олицетворяет эту тему в ВК, это Эдик Ширан. Дело в том, что эта зараза на первом месте в этом топе. И вы не поверите, с какой песней. Поехали, Сереж.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Прежде чем вернемся в нашу рубрику «Эксперименты» в сегодняшнем круиз-контроле, давайте напомним информацию о дорогах, которую нам Игорь написал еще в начале прошлого часа. Говорит, Нижнеросинское шоссе, первый переезд от ГАИ, ремонт, реверсивное движение, будет там очень плотно, прогнозировал наш слушатель. Интересно, как в итоге у нас там движение сегодня складывается. Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
1: Я думаю, что пока что еще нормально, а вот минут через 15-20 уже может быть, если не закончат ремонт. Иногда такие ремонты бывают и скоротечные. Такие специальные железнодорожники достаточно быстро работают. Так, давайте возвращаться к нашей теме. Эд Ширан у нас прозвучал не просто так. Именно с этой песней она вот первая, опасная, а считается самой опасной, по данным Трюджоло Гонзалес Лоу Фирм, которые разобрали 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify, чтобы понять, как музыка в салоне связана с манерой езды. И вот мы посмотрели этот список. Сегодня из этого списка все, что у нас есть, мы вам поставим, вместе послушаем. Смотрите за собой, вызывает у вас какую-то реакцию. Если вызывает, хотите что-то там подергаться, то в чем смысл? Смотрите, из всего массива композиций, значит, они отобрали 50 самых часто встречающихся, сравнили между собой по темпу, выяснилось, треки быстрее 120 ударов в минуту идут рука об руку с ростом скорости, ослабленным вниманием и большим количеством ошибок за рулем. Вот так вот первое место и досталось Shape of You Эда Ширана, там 192 удара в минуту, у композиции более 5 миллиардов прослушиваний там на Spotify, и она встретилась в 24 из 30 изученных подборок. Дальше они пошли больше, составили десятку наиболее рискованных для водителей песен. Часть из них, как я и обещал, вы сегодня послушаете. Будем проводить эксперимент. Чувствуете, нога задергалась. Это значит, проблема в том, что вы реагируете на частоту ударов в минуту. Но, правда, не только в этом дело. Дело еще и танцевальности мелодии. Вот следующую песню мы с вами послушаем, она весьма танцевальна. И там даже не только удары в минуту, но просто ты начинаешь ручкой. Вот это я реагирую на этот трек 100%. Ручкой, ножкой. Ножкой стараюсь держать.
0: Но если есть видео, я хочу посмотреть, как это со стороны выглядит, если честно.
1: Это если бы я еще был таким дураком, который себе в этот момент еще снимает. Я полный тикток таких.
0: Давайте в автохит перейдем. Да, сверяйте ваши ощущения.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
2: Круиз-контроль.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
5: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
7: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
8: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru. Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролово 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: У нас Витя что-то совсем не может определиться, какой он сегодня этим утром, потому что буквально час назад был юго-западный 6 метров в секунду, теперь восточный всего лишь 3.
2: Холодный ветер с дождем, дождь будет.
1: Это в тебе гараж уже, понимаешь, заиграл выходного дня.
2: Пятница, конечно, любимый гараж.
1: У нас с вами прямо сейчас плюс 10 градусов, подсказывает наш термометр в студии. Вообще сегодня в течение дня, вот ты знаешь, противоречивый прогноз в очередной раз. Дело в том, что смотришь ты в один источник, он говорит тебе, что у нас и утром, и днем будет дождь в Мурманске.
2: Ну не две капли.
1: Хоть бы. А смотришь в другой, говорят, просто будет затянутое небо, ничего оттуда падать и капать на нас не будет.
2: А я в третий смотрел, там написано с 11 до 15.
1: К чему верить, вообще непонятно. Будем в моменте с вами наблюдать, и мы будем вам транслировать здесь в эфире на Power Hit Radio, что у нас за окном происходит. Ну и давайте поглядим в выходные, понятное дело, что ж нас поджидает в грядущие 26-27 сентября.
2: Ну такое.
1: Спасибо большое. Что? Знаменитый прогноз от Макса Байкова. Ну так себе.
2: Не, ну для осени нормально.
1: Так, чуть-чуть. Вот я тебе об этом и говорю. Последние выходные сентября так-то у нас.
2: По две капли.
1: Да, и при этом, больше. Ну и так, давайте я хорошо об этом скажу. Да, плюс 12 обещает нам, что будет столбик термометра у нас подниматься. По-моему, очень симпатичные показатели для этого месяца осени. Напоминаем, прямо сейчас у нас плюс 10. Возможен дождь сегодня.
2: Мне жалко световой день. Вот смотри, он в субботу 11.54. А в воскресенье уже 11.46.
1: Цени то, что есть. Скоро будем минуты вот эти вот высчитывать, на которые у нас будут оставаться.
2: А так как что... ты высчитываешь? На работе ты все это время.
1: Ну, я хотел
2: работать
1: бы...
2: надо, а не считать.
1: Я знал, что мы к этому однажды придем.
0: Круиз-контроль.
2: Давайте возвращаться к нашей теме, но вернемся через дорожную обстановку. У нас на Нижнеростинской шоссе ремонтируют переезд, и половиночку его закрыли. Движение, понятное дело, реверсивное. Сейчас поток там увеличивается, так что будьте внимательны, аккуратны. Немного времени это все должно занять, если никто не будет тупить. А чтобы не тупить, нужно слушать хорошую музыку. Но она тоже бывает разной, поэтому мы у вас сегодня спрашиваем, что вас заставляет суетиться за рулем по отношению к музыке, звукам и всему остальному, и что делает более вас собранным или собранной, и что слушаете в дальней дороге, там, где нас нет. Почему мы пришли к этой теме? Дело в том, что некие юристы из компании «Гонзалес», лоу-фирмы, им, видимо, заняться нечем, они разобрали 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify. Понятное дело, что это все на Западе происходит. Но в любом случае, в общем, там вывели определенную закономерность, вывели треки, и мы сегодня над вами проводим эксперимент. И уже, вот, пожалуйста, у нас сколько? 2-3 трека таких прозвучало. Кстати, для чистоты эксперимента мы поставим какой-нибудь трек, трек плацебо. Так его и назовем. Он не будет действовать на вас таким образом.
1: Давайте вернемся пока к диагностике того, что у нас здесь уже проходило из экспериментов. Вот Алексей нам написал в группе во ВКонтакте: что-то автохит не разогнал меня, пульс 67, нога не дергается, можно что-нибудь поазартнее, просит Алексей.
2: Это прекрасно, 6-7 пульс, это тоже круто. Но, Алексей, смотрите, это все-таки эти, как говорится, европейские ценности, да? У нас, у россиян есть, вот как Сережа говорил в прогнозе погоды, говорит, из тебя гараж попер. Вот у нас такая штука и происходит. Мы слушаем, допустим, в машине, спасибо вам большое, вы слушаете нас. Да, у нас есть большое количество русских треков, все они в нашем формате, и это хорошо. Но порой как-нибудь тебя закинет твою душу в такси, и ты там услышал, ну, кого-нибудь, Кадышеву.
1: Ну, а почему
2: если
1: нет?
2: Это вечер субботы, то и хоровод начинается прямо из такси. Вот это разворачивает душу. Я к тому, что если бы эти юристы из «Гонзалеса» были бы в России, то наверняка топ вот этих песен, которые могут повлиять на вождение, как в плюс, так и в минус, он, конечно, бы изменился.
1: Да им не до этого было бы вообще, не до исследований. В хороводе бы там, понимаешь, проводили все время, мне кажется бы. Илья нам написал сообщение: стаж почти 40 лет, нервничать за рулем уже давно перестал, смотрю на все, скорее философски. Петровский. Ну, не забывайте, что в дороге чаще всего слушаю Тарья Турунен. Это у нас солистка группы Nightwish. Такой симфометаллическое. Обожаю подобное сочетание.
2: Или металлосимфоническое.
1: Тут пусть уже самостоятельно определяются. Обожаю подобное сочетание вокала и музыки. Лично меня одновременно и успокаивает, и бодрит.
2: Слушайте, Илья, ну, знаете что? Ваш характер восприятия музыки, он похож на соседский, на финский, собственно говоря. Потому что они же тоже, смотрите, с одной стороны, вроде как бы они считаются и весьма медленными людьми. Но если мы посмотрим, вот опять же, в топ победителей различных автомобильных соревнований, то, пожалуйста, там финны, они либо всегда на пьедестале, либо частенько туда забираются. И как будто бы у них супер-мега популярно именно это направление. И были времена, когда мы приезжали в Финляндию, и ты смотришь такие, да, да, вроде такие. Вот здесь, особенно на севере, они же все рачок слушают очень сильно. И как будто бы вяленькие. Но был у меня опыт, когда мы, кстати, вместе с Артемом Моисеевым и семьями ехали из Финляндии в Норвегию по дорожке. А на этой дорожке, понятное дело, никакой полиции ни той, ни той нету. Мы-то об этом не знаем, а местные знают. И поверьте мне, там вот этот плейлист прям чувствуется по вождению. Они вроде медленные, но как только никаких барьеров нету, творят просто на высокой скорости дичь.
1: Продолжим еще сбор фан-клуба группы Nightwish и Тарьи Турунен. В частности, нам Гельветика написала сообщение. Говорит: доброе утречко, я очень музыкальный человек, с музыкой по жизни везде, особенно в машине. Настроение бывает разное, обстановка тоже. Поэтому по городу могу ездить и под хорошую итальянскую попсу, джаз с саксофоном, вокал транс, ска-панк, ну и, конечно же, пауэр-хит радио.
2: Спасибо.
1: А когда не в настроении, то Амон Амарт хорош, но стараюсь не включать музыку громко, берегу уши, говорит наша слушательница. Ну и, конечно, Тарья Турунен, экс-Nightwish, во все подпеваю, могу, умею, всем желаю много любимой музыки.
2: Ну, то есть влияет все-таки музыка на вождение. Я вот к вам, как мотоавтомобилист, могу сказать по себе, что весьма влияет. И иногда бывает так, что я себе специально вроде хочется, то есть я сажусь за руль мотоцикла, выкатываю их и думаю такой: о, послушаю я сейчас вот это. А потом думаю: не, это не надо слушать. Я себе это, не хозяин.
1: Этот парень был из тех, кто любит жизнь. Я тоже так думаю.
2: Поэтому включаем радио и поехали. Тут как раз что-то про пробочки расскажут.
1: Сегодня в круиз-контроле, кстати, рассказываем вам не только про дорогу, но и узнаем, что вас заставляет суетиться за рулем, что делает более собранным или собранной, и что слушаете в дальней дороге, там, где нас нет в радиоэфире. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение. Ну и что, давай еще один трек поставим,
2: да,
1: пожалуй.
2: Продолжим эксперимент.
1: Поехали.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Икольский 27П.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
3: Запрещено для детей.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
8: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
0: Крови.

0: Контроль. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Напоминаем, что юристы из Трухильо Гонсалес, юридической фирмы, разобрали 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify, чтобы понять, как музыка в салоне связана с манерой езды. Об этом сообщает издание «За рулем». Мы познакомились с этим списком самых опасных песен для водителей и нашли там парочку из нашей музыкальной ротации на Power Hit Radio. Вот и решили у вас сегодня узнать, что вас заставляет суетиться за рулем, что делает более собранным или собранной, и что слушаете в дальней дороге, там, где нас нет в радиоэфире.
1: Слушайте, ну, мне кажется, эти юристы, это из фильма «Это во все тяжкие». Или «Звоните Солу». Именно такие, которым не до права.
0: Ну, нам Владислав позвонил за эфиром, пока еще не Сол Гудман.
1: Послушаем Влада, что он рассказал.
2: Каждый год ездим в отпуск на машине. Естественно, закидываем себе в машину очень много компакт-дисков, флешек с музыкой. От классики какой-то, нашей юности, то, там, да, каких-то рок-групп. До, у меня даже до сих пор на компакт-дисках «Асфальт» есть. Но в последнее время я в дороге слушаю книги. Они очень успокаивают, потому что музыка и вправду, она влияет. Драйв этот может создать агрессивный стиль езды. Иногда там хочется также поставить на тормоза. Я тоже на мотоцикле себе не ставлю такую драйвовую музыку, чтобы спокойно доехать из пункта А в пункт Б.
1: Вот видите, какое влияние. И, кстати, Влад, когда говорил про асфальт, он не имел в виду именно, что просто сидит и слушает асфальт. Асфальт — это был такой проект у Алексея Сонера, наш коллега, и у нас в эфире с новыми проектами он тоже еженедельно появляется. И, кстати, тоже заслуживает очень большого внимания. Эта музыка отчасти вот для тех, кто любит дальние поездки под хорошую музыку, может быть, даже в темноте.
0: А продолжаем вот эту вот линию и про поездок в темноте и про русский рок, который у нас в сообщении Владислава фигурировал. Юлия нам написала, говорит, что обычно в дороге, особенно в дальней, у меня по очереди сменяются два настроения. В первом хочется, что есть мощи, орать песни, тогда на помощь приходит старая добрая попса, но во втором хочется только задумчиво смотреть в окно и думать о чем-то своем. Тут меня спасает русский рок, депрессивный и беспощадный. В какой-то момент оказалось, что песен, попадающих под второе настроение, у меня в машине гораздо больше. Друзья даже придумали название для этой зажигательной подборки — «Радио Тлен».
1: О, ну, у нас же есть и, собственно говоря, полноценная радиостанция именно с такой подборкой.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Периодически включаю коллег и слушаю, думаю, может, что-то произошло там, поменялось. И слушаешь, с одной стороны, вроде ничего не поменялось. А нельзя слушать вот там 10-15 минут для того, чтобы получить представление. Надо послушать подольше. И вот когда слушаешь дольше, а потом понимаешь, что какие-то вкрапления нового, а они вообще не заходят. Тлен, ну какой-то новый, не то. Нам вот тот тлен дайте 90-х, 2000-х.
0: Нам Александр прислал сообщение в нашей группе ВКонтакте. Говорит, вот как чувствовал, что в вашей ротации есть опасные песни, поэтому и не включал его.
1: А, кто-то лукавит.
0: Да, рассказывайте и вы, пожалуйста. Мы сегодня вас утром спрашиваем, что вас заставляет суетиться за рулем, что делает более собранным или собранной, и что вы слушаете в дальней дороге, там, где особенно нас нет в радиоэфире.
1: Вот, кстати, Влад сказал про книги. Если есть какие-то книги, которые прям лучше всего слушать за рулем, а они концентрируют внимание именно на дороге, то сообщите. Это, ну, наверное, это правило дорожного движения.
0: Есть озвучка? А у нас звонок, кстати, есть в эфире. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Да, слушаю. Доброго. Вас. Как вас зовут?
3: Зовут Денис. Частенько езжу в межгород. Очень далеко. И я... Типа, что-нибудь такое, вот, кривое зеркало. Да. Юмор.
1: А, юмор?
3: Да, да.
1: А то вы прерывались немножко. Юмор. Мы думали, типа, ага, а там после этого кривое зеркало.
3: Я понял. Аншлаг.
1: И как, заходит?
3: Да, очень даже. И ребенок, и то сзади сидит, постоянно просит, давай включим это, давай включим это.
1: Слушайте.
3: Анекдоты там, задорного.
1: О, прикольно, прикольно. Спасибо большое. Это интересно.
0: Такого
1: интересная
0: у нас
1: практика.
0: Еще не было, да.
1: Надо попробовать, потому что, ну, понятное дело, Жванецкого, ну, я, кстати, пытался найти Жванецкого на... в аудиооформлении, так, чтобы это было концертом, к сожалению, ну, как минимум на Яндексе его нету. Он как будто бы все права выкуплены, и они продаются, не знаю, может быть, на заправках, на сидишках.
0: Далеко не увидишь, мне кажется, под Михаил Михайловича. Рассказывайте лучше, что слушаете в дальней дороге, там, где нас нет, в радиоэфир, какая музыка у вас звучит, и что-то приятное, пускай и на 104.5 тоже будет для вас.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
2: Круиз-контроль.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 707-105.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
6: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
7: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
8: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
10: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
11: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
12: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Робот ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролово 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Напоминаю вам про дорожную обстановку. Нам Игорь прислал сообщение еще в прошлом часе о том, что Нижнеросинское шоссе, первый переезд от ГАИ, ремонт, реверсивное движение. Обещал Игорь, что будет плотно.
1: Ну, наверное, сейчас плотно там, потому что как раз самый час пик вот в том направлении. Точнее, в этом направлении. Мы-то здесь, с этой стороны переезда. А большинство, скорее всего, там.
0: Вы нам в любом случае рассказывайте, как там складывается у нас ситуация на дороге. Давайте перейдем к теме нашего круиз-контроля. Сегодня у вас узнаем, что вас заставляет суетиться за рулем, а что делает более собранным или собранной, и что слушаете в дальней дороге, там, где нас нет в радиоэфире.
1: В общем, смотрите, тема-то какая? Юристы что-то собрали из Spotify эти сборники, посчитали, применили, я не знаю, как они там что это исследовали, но пришли к выводу, что вот количество ударов это раз воздействует. С другой стороны, вот эта самая танцевальность, когда не можешь усидеть, и вроде тебе и рулить надо, с другой стороны, ноги, руки дергаются, это не очень хорошо, и этот эффект юристы объясняют работой вегетативной нервной системы. Вот и молодцы, какие широкого профиля специалисты. А именно эта система ведь управляет частотой сердечных сокращений. Вдобавок включается и механизм ритмического увлечения. Поведение человека синхронизируется с ритмом музыки. Наиболее безопасным для вождения эксперты называют темп в диапазоне от 60 до 100 ударов в минуту. Но надо отметить, что таких композиций у нас есть, но не так сильно много.
0: Нам Алексей передает звучный привет и говорит, радуясь звукам моторов, которые звучат по-разному. Камри шумела 275 конями на разгоне. Лучше Джимни Мурманска делает жжжж всегда и везде. Слушаю, радуюсь этим песням высокотехнологичных моторов.
1: О, а как баночку пробьет в выхлопной трубе, так там такая песня полилась, и все.
0: Еще к вашим комментариям. Гильветика говорит, уговорили. Ставлю 5 копеек по поводу аудиокниг. Обожаю слушать «Тайный сыск» царя Гороха Андрея Белянина и «Дневники домового» Евгения Чеширка. Но «Тайный сыск» — это номер один уже 20 лет. Нет, не надоедает.
1: О, это интересно. Надо записать себе, попробовать, потому что мне как-то вот эти детективные скандинавские в основном истории, когда они... Я слушаю. И прям внимательно. Я запоминаю, даже если там миллион героев, и ты едешь, все хорошо. Все остальные храпят. И в моменте как неудобно получается, потому что они там кусок книги проспали, потом, а что, уже все мертвы? Ну, получается так, да.
0: Еще к вашим комментариям. Володя говорит, привет, за пределами Мурманской области слушаю радио...
1: Давай так ее назовем. Смотри, радио, которое называется «Как дом за городом», и когда люди туда приезжают, одевают плохую одежду.
0: 4 буквы.
1: Да.
0: 2 повторяющиеся. Молодец. Формат, конечно, не пауэр, но тоже ничего, говорит Володя. Ностальжии по юности. Спасибо, это лучшая рецензия на нашу радиостанцию.
1: Ну, в любом случае, спасибо, Володя, да. С чисто профессиональной точки зрения, когда за пределами региона оказываюсь, вылавливаю волну, если есть там местных радиостанций.
0: О, да.
1: Для того, чтобы посмотреть, что у коллег происходит, потому что порой бывает так. Допустим, как ситуация в Краснодарском крае. Казак-ФМ, местная радиостанция, в принципе, достаточно молодая, по-моему, ей лет 10, может быть, чуть больше. И знаю историю от руководства Казак-ФМ, как они боролись с засилием, скажем так, возрастной аудитории женского пола, которые звонили в эфир им, и говорят, что побороли. В итоге этим летом приезжаю я в Краснодарский край, естественно, первым делом включаю Казак-ФМ, и что вы думаете? Значит, возрастная аудитория женского пола, походу, со штурмом взяла обратно эту радиостанцию, потому что никаких ни звонков, ни приветов от других людей там не было, сколько бы я ни слушал. Но, видимо, нашли они свою аудиторию, и песни там соответствующие. Где-то шашечкой хочется помахать, где-то слезу смахнуть, но, естественно, очень много патриотического направления.
0: Нам Zero Gravity только что прислал сообщение, говорит, на переезде Нижнеросинского шоссе все обыденно, нормально, все.
1: Сообщает. Спасибо наш большое. Слушатель. Но ремонтные работы, наверное, продолжаются. Да, хотя все успевают.
0: Не продолжаем.
1: А может быть, они, как я говорил в начале, что специалисты все успели сделать. Так, эксперимент, давай,
0: да,
1: продолжаем.
0: Да, у нас продолжается эксперимент из того самого списка самых популярных автомобильных плейлистов Spotify, из самых опасных песен для водителей.
1: Держите себя в руках. Мы вас предупредили.
0: Послушаем, The Killers у нас на 104.5.

0: Ну, вот и представляете, эта песня одна из самых опасных слушать за рулем. Ну, нет. Ну, у нас, наверное, все-таки менталитет другой. А, что здесь?
1: А чего нам сообщение?
0: Не, она классная.
1: Нам
0: она
1: Ольга супер. Написала сообщение вот именно по этому поводу. Говорит, почему-то сразу пошли мысли, что приготовить на ужин. Вот так вот она влияет на наших слушателей.
0: Слушайте, ну, да. Видите, у нас немножко по-другому. И вот эти вот... Не так важно, короче, для нас. Может быть, у нас... Кстати, это подтверждают некоторые иностранцы. У нас весьма мелодичный язык. И это влияет, потому что мы просто поговорили, как музыку послушали, а если там какие-то есть в речи яркие моменты, то вот как раз-таки они и добавляют ударов в минуту. В общем, не только в музыке удары в минуту, не только ритмика, но и, что самое важное, что заставляет человека как-то по-другому изменить свое поведение за рулем, что в плюс, то и в минус, это, естественно, воспоминания, которые за этим треком кроются. Вот видите, у нашей слушательницы про еду вспомнилось.
1: У нас еще Степан спрашивает в нашей группе ВКонтакте, говорит, а есть песни, повышающие безопасность в вашей ротации?
0: Это практически все песни, кроме тех, которые вы услышали в этой программе.
1: Спонсор программы представляет автосалон Elvis Auto, продажа новых и БО автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Кольский 27Б, Фролово 24А, 25, 25, 50.
0: Давайте всем хорошей дороги, берегите себя, помните о правилах дорожного движения и прекрасных выходных. Очень скоро за этим микрофоном Екатерина Новикова появится.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Большое количество людей заказывают еду с доставкой на дом, пользуются на работе доставкой комплексных обедов. И вся эта еда в контейнерах. Начну с предупреждения. Если на вашем контейнере написано «Microwave Safe», это значит лишь то, что коробка не превратится в лужицу прямо в микроволновке. О вашем здоровье производитель пластика думает примерно так же часто, как вы о квантовой физике в очереди за бензином. На 104.5 две минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Разбираемся, почему греть еду в пластике – это плохая идея. Большинство контейнеров при нагреве начинают активно делиться с вашей едой фталатами и бисфенолом А, BPA. Это так называемые эндокринные разрушители. Ваш организм может спутать их с собственными гормонами, например, эстрогеном. В результате организм в шоке, обмен веществ уходит в депрессию. Некоторые уже научились заглядывать под хвост контейнеру, а вы еще нет? Переверните свою коробочку. Видите треугольник с цифрой? Цифры 3 и 7 – это вообще не посуда, это биологическое оружие. Выделяют диоксины и бисфенол так бодро, будто за это дают премию. В микроволновку категорически нельзя, если только вы не планируете отрастить третью почку. Цифры 1 и 6 – одноразовые стаканчики и подложки. Греть их все равно, что облизывать выхлопную трубу. Токсично и бессмысленно. Бумажные стаканчики – это вообще ловушка. Ой, но это же бумага, натурпродукт, скажете вы. Ага, сейчас. Чтобы ваш кофе не протек вам на штаны или на юбку, внутри стаканчика есть тончайший слой пластиковой пленки. При нагреве в микроволновке эта пленка устраивает диффузию прямо в ваш латте. Вы буквально пьете жидкий полиэтилен. Приятного аппетита, как говорится. А есть еще меламин. Еще одна подделка под приличную посуду. Если тарелка выглядит как керамика, но подозрительно легкая и не бьется, это меламин. При нагреве он выделяет вещества, которые обожают превращаться в камни в ваших почках. Урологи передают вам пламенный привет и ждут на прием. Шуточки совсем не смешные, между прочим. Прекращаем греть еду в пластике. Хотите жить долго и не фонить в темноте, запомните, стекло – ваш лучший друг. Керамика, но только без золотых каемочек, тоже подходит. Белый фарфор – дорого-богато и безопасно. Не ленитесь переложить еду из пластика в нормальную тарелку. Ваша эндокринная система скажет спасибо, а не прощай. Соня Баженова, две минуты с пользой.
1: Две минуты с пользой.

0: Продолжаем собирать плейлист с вами этим утром. Катя Новикова пришла к нам в студию.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе
1: утро,
0: Катерин.
1: Какая хорошая у вас сегодня тема для разговора.
0: Так присоединяйтесь тогда, Екатерина, расскажите, когда вы отправляетесь в дальнюю дорогу, вот что слушаете, когда нет-нет, да и перестает у вас 104.5 FM ловить.
1: Опять 104.5, слушаем.
0: Продолжайте.
1: У нас же молодец. Карточки Power Sama такого-то года, Power Sama такого-то года, еще всякие разные другие. Ну, в общем, потом мы слушаем эти карточки, а потом что? Ну, в принципе, хватает этого, кстати говоря, да, там, вот этими небольшими переездами, которыми мы ездим послушать. Ну, а если где-то какая-то местная радиостанция, конечно, мы тоже подключаемся и слушаем. Но если уж совсем ничего и все надоело, тогда мы слушаем Металлику, тогда мы слушаем Линкин Парк, тогда мы слушаем, когда Катенька сильно попросит Леонида Агутина и Еву Польну. Эминема мы тоже, да, иногда слушаем. Ну, вот такой у нас плейлист.
0: Мне очень нравится категория. Ну, когда совсем все послушали, да. Вот так. Когда и Металлика наконец-то приходит. Сильно они сейчас удивятся, в какой они корзинке находятся. Мы, конечно, не можем вам пообещать сейчас ни Еву Польну, извини, Катерина.
1: Она у нас есть, кстати, в ротации.
0: Ни Леонида Агутина, я не слышу вообще.
1: А
0: что ты говоришь прямо сейчас? Давайте музыку чуть посвежее послушаем. 2026 года. Не забываем о том, что пятница у нас с вами на календаре. А с этим осознанием, мне кажется, можно вообще под любые композиции двигаться. Главное, к завершению рабочей недели. Всем доброе пятничное утро.
1: Да.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
3: Катя Новикова и Сергей Сачков.
2: Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
2: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
3: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
0: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
4: Ian Asher is Tall Lefty. Boston.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: У нас изменился ветер. Екатерина, почувствовала ли ты это на себе этим утром?
2: Какой меня принес юго-восточный?
1: Да,
2: точно
1: всего
2: не
1: лишь.
2: Западный, потому что не чувствуется, чтобы в нашей студии был ветер.
1: Всего лишь 1-3 метра в секунду, так что не знаю, ощущается он там внизу тебе или нет. Потому что еще буквально этим утром у нас был ветер в западном направлении к нам задувал до 6 метров в секунду. Теперь видишь, он тоже изменился. Но погода у нас остается по-прежнему приятной. Плюс 11 градусов уже этим пятничным утром, последним утром этого сентября в 2026 году.
2: В пятницу.
1: Ну да, странно, если месяц заканчивался 25 числа.
2: Вот-вот.
1: Да, в одном 34 дня, в другом 17, да. Это было бы очень странный календарь, это точно.
2: Пятница, это будет уже 2 октября.
1: Это точно. Так что потихонечку с вами сентябрь завершаем. Делаем это во вполне себе приятной погоде. Только, конечно, поговаривают о том, что дождь будет нам сопровождать все эти последние сентябрьские...
2: Да, вчера весь не вылился, разве?
1: ...денечки. Нет, не все штаны еще замочены.
2: Вот именно, да.
1: Я тебе так скажу. Обещают нам, что и сегодня будет дождь днем, и в субботу, и в воскресенье, но при этом теплая погода у нас будет сохраняться. Примерно плюс 11, плюс 12 градусов вот в ближайшие 3 дня.
2: Вот какая-то стабильность в этом мире.
1: Конец сентября в Мурманске. Вы что выделываетесь на пару? Что
2: да?
1: Макс Байков приходил? Что ты сейчас? Вам не нравится плюс 11 в Мурманске в конце сентября?
2: Ну, размакропогодилась.
1: Перестаньте, Екатерина, наслаждайтесь красотой. Кусок чистого неба. Ну и новости идите, готовьте. Пока музыку послушаем.
2: У
1: нас на 104.5.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсуждаем нюансы брачного договора. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, можно ли изменить или расторгнуть брачный договор после его заключения.
3: Брачный договор в соответствии с действующим законодательством должен быть облечен в письменную форму и удостоверен нотариально. Брачный договор стороны могут изменить или расторгнуть по обоюдной воле сторон и должны быть совершены в той же форме, то есть в письменной, нотариально заверенной форме.
2: Расторжение брачного договора также возможно либо по обоюдной инициативе сторон договора, либо в судебном порядке. Правда, в судебном порядке брачный договор, ввиду его нотариального удостоверения, расторгается достаточно сложно.
3: Здесь используется, как правило, основания для расторжения в одностороннем порядке гражданско-правовой сделки, и могут приводиться такие доводы, что одна из сторон заключила договор под воздействием обмана, либо злоупотребления доверием, либо ввиду стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и была таким брачным договором поставлена в крайне неблагоприятное положение по сравнению с противоположной стороной.
2: Как отмечает Антон Северин, брачный договор является обычной в целом гражданско-правовой сделкой, где есть стороны договора и его предмет.
3: Поэтому в целом ограничения относительно изменения брачного договора, либо его расторжения относительно периода, когда это возможно сделать, законодательство не содержит. Если мы говорим про обоюдное согласие супругов, они в целом могут отказаться от брачного договора, изменить его условия когда угодно, но главное по обоюдному согласию, которое необходимо как для заключения любой гражданско-правовой сделки, так и для ее изменения, расторжения или дополнения.
0: Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Дэвид Гетта и Хайпатон. You and I, me and you.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик, Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.
2: С вами сегодня мы отправляемся в страну, где проживает более 400 различных племен. Люди там вот так вот любят жить племенами. На английском разговаривают, но вообще на самом деле насчитывается более 500 языков, но при этом один общий алфавит. Крупнейший производитель нефти и морепродуктов. Морепродуктов, нефтепродуктов, я хотела сказать.
1: Ты опять не позавтракала и пришла в эфир, я понимаю.
2: Я посмотрела сейчас на наше море и подумала.

0: да, именно о них. В общем, нефть и нефтепродукты, 95% всего экспорта страны составляет как раз-таки эти продукты. И любопытно, что эта страна выпускает в год в полтора раза больше фильмов, чем, например, Голливуд. И вообще второе место в мире по подсчетам после Индии.
1: А я вот думал, мы в Индии с тобой сегодня.
0: Нет, мы не в Индии, мы в другой стране. А еще там есть такая интересная, такой интересный стандарт женской красоты. В общем, тем, чем женщина больше в своей окружности, в своей талии, тем она считается красивее. Поэтому, когда настает момент там выдавать девушку замуж, что вот совет старейшин племени принимает решение, что вот надо ее подраскормить. Запирают ее вот в определенную хижину и усиленно начинают кормить. Потому что вот тогда, если она такая полненькая, то она, значит, уже готова к семейной жизни. А еще в этой стране на каждые 20 родов приходится рождение одной пары близнецов. И
1: да
0: город Игбаора, столица прямо близнецов, ежегодно на свет там появляются 50 и более двойняшек. Мы сегодня в Нигерии, друзья.
1: Как там любопытно и колоритно, ну, оказывается. Да. Поджидает нас там мировой тренд, и в музыкальном смысле в том числе, буквально уже через несколько месяцев выйдет игра, которая называется Grand Theft Auto 6, она же GTA 6. Им, как мы уже в разных рубриках рассказывали, есть люди, которые прям самый настоящий отпуск берут под это время, чтобы спокойно проститься с близкими и, как говорится, уйти в этот компьютерный скит. И вышел буквально на днях альбом музыкальный, который передает не только энергетику и настроение игры, но и, собственно, треки нам представляет, которые там частично появятся, потому что игра GTA знаменита тем, что там всегда было очень много всяких разноформатных радиостанций, которые в этом мифическом городе существуют. Здесь вот тебе, пожалуйста, и какая-то испаноязычная музыка, здесь тебе какой-то и металл, и попса. Не ходи даже туда, вот, Катерин.
0: Не надо. Ладно, я послушаю.
1: Мы тебя обнаружим где-то, я думаю, что в компьютерном клубе, иначе, если ты кусочечком своего мизинца прикоснешься. В частности, вот Трэвис Скотт, есть такой известный мужчина, написал эксклюзивную песню для GTA, но не ее мы будем с вами сегодня слушать, есть, потому что трек, который Трэвиса, по моим собственным ощущениям, взял, да и обскакал. Как бы вот так, знаешь, поаккуратнее представить. Скажу на плохом английском, песня под названием Sexy Magic будет у нас
0: вот такая,
1: сейчас,
0: да?
1: звучать, но настроение прям как будто говорят
0: лучше
1: очень...
0: Через конечно, произносить.
1: Как будто очень красиво говорят.
0: Ну,
1: чтобы ты, знаешь, не смущал это никого. Sexy
0: Magic. Да ладно, пятница сегодня.
1: Да, давайте готовиться к вечеру. Сейчас у вас 2 минуты 51 секунда.
0: Ну, еще раз повтори.
1: Слушай, у нас тут 3 минуты сейчас будет Sexy Magic звучать. Некоторые, знаешь, ко второму припеву уже скажут спасибо.
0: Золото чартов
1: Нигерии. Переключайте. Спасибо большое.
0: Там, где близнецы.

музыки, кажется, все-таки знают. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия. Японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, ВКонтакте 1 «Маникюрная». We'll be right back.

Пускай таким же стильным событием будет и весь выход игры GTA 6, саундтреком которой является Sexy Magic. Давайте еще раз скажем это очаровательное название, но звучит-то прям по-настоящему стильно. В золоте чартов в Нигерии мы сегодня, там вкус к музыке.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
1: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
2: Компания «Консультант ИТС».
3: 3 октября ресторан «Мос» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мос» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
4: Запрещено для детей.
5: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
6: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
7: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
6: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. «Стахановец». Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. «Стахановец.рф».
10: Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
11: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП «Шепетько» Денис Михайлович. Новый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев, 26/1.
2: Продолжаем мы с вами разыгрывать классные вкусные призы от нашей «Мясорубки». Сегодня у нас с вами на кону любой полуфабрикат на сумму 500 рублей. Прекрасный, мне кажется, подспорье для сегодняшнего вечера. Если вы желаете все-таки его как-то приятно провести, 488-448 для тех, кто хочет призы от нашего прекрасного спонсора. Добро пожаловать в нашу рубрику «Фактомат».
1: А давайте-ка звоните нам поскорее, набирайте эти цифры 488-448, потому что 25 сентября на календаре. Хочется разузнать, что за день такой, какие события происходили в нем разные времена. Ну и по народному календарю, какие приметы нас ожидают?
2: А я тебе сейчас не покажу сначала. А давай мы нашего слушателя дождемся.
1: Там что-то смешное, наверное.
2: Ну я надеюсь, там, потому что когда-то было не смешное, давай так.
1: Ну, некоторые смеются, а вот мы смеемся всегда. 488-448, звоните.
2: О, мне нравится цыганка, которая в тебя вселяется, когда они набирают номер нашей студии. Вообще, сразу, понимаешь, отличная юбка, как говорится, Екатерина. Да, друзья, мы набирайте номер нашей студии, мы потому что очень хотим обсудить с вами, что же сегодня было в нашей пятнице. От вас задача, вне зависимости от дня недели, остается прежней. Вы нам должны отвечать либо да, либо нет. Можно вообще ничего не знать про сегодняшний день и просто на свою интуицию полагаться. Доброе утро.
1: Алло, кто это? Так вас зовут?
3: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Александр, и вам. Ну, смотрите, мы правила уже объяснили. Напоминайте, я думаю, лишний раз не стоит. Надо, Александр, еще раз по правилам пройтись?
3: Нет, не надо.
2: Да, конечно, я тоже думаю, все правильно. Тогда желаю вам просто удачи и переходим к нашему фактомату. Раунд номер один. Вперед. Сегодня Всемирный день фармацевта. Не будет народного календаря, Екатерина. Первая аптека на Руси была открыта еще при Иване Грозном. Верите в такое?
3: Да.
2: Занимались там продажей и изготовлением лекарств, но только для царя и членов его семьи. 25 сентября еще и Всемирный день моря. Самое холодное море в мире – это наше Баренцево. Верите в такое?
1: Или есть похолоднее?
3: Да.
2: То есть наше...
3: Нет, не верю, не верю.
2: Вот, понимаешь, вот заскочил, как говорится, да. Самое холодное море восточно-сибирское, мы двигаемся дальше. Для вас северный вопрос. 88 лет назад в Мурманской области создано первое подразделение ГАИ. Изначально оно называлось 8-й отдел НКВД. Может такое быть?
3: Вполне вероятно.
2: Как говорится, удивительно, но факт. 1632 год, основан город Якутск. И сейчас там почти 16 часов. Да или нет?
1: В Якутске...
3: Нет.
2: Не да. И получается 6 часов разницы во времени с нашим Мурманском. Ровно 100 лет назад Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю. Но в Советском Союзе 8-часовой рабочий день появился раньше. Может такое быть?
1: Раньше или не раньше? Или позже?
3: Нет, не раньше.
2: Да, в 1917 году вышел соответствующий декрет. В 1932 году испанской Каталонии была представлена автономия с правом иметь собственный флаг, язык и парламент. Цвет флага Каталонии – золотой и красный. Но хоть это-то верно?
3: Конечно.
2: Четыре красные полосочки на золотистом фоне. Все правильно. В этот день родился композитор Дмитрий Шостакович, а еще он работал музыкальным иллюстратором в одном из кинотеатров Ленинграда. Да или нет?
1: Ну?
3: Совершенно верно.
2: Шостакович играл на фортепиано, сопровождая показы немого кино. Успеем последний вопрос, потому что 81 год актеру и продюсеру Майклу Дугласу, его жена, актриса Кэтрин Зета-Джонс, отмечает день рождения в один день со своим мужем. Да или нет?
3: Будет, да.
2: Это точно, практически как Всемирный день фармацевта, да. Да, удивительное совпадение, но правда Кэтрин родилась на 25 лет попозже.
1: Какая мать, все это, Ирина, слушай, мне кажется, они уже развелись.
2: Серьезно?
1: Ну, что-то вот, может быть, мне так кажется только.
2: Ладно. Может быть, мне этого хотелось бы.
1: Александр, так давайте считать. Ой, очень хорошо, все у вас сегодня с результатом 6 со знаком плюс. 6, правильно?
2: Александр, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Во-первых, мы давайте вам сейчас поаплодируем. Да. Куда без аплодисментов, чуть не ушли, понимаешь, из нашего фактомата. Ну и да, действительно, оставайтесь на линии. Вам сейчас Катерина будет за эфиром рассказывать, что еще она вас хочет знать этим утром.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый большой магазин на Челюскинцев 26/1. «Мясорубка» – один из лидеров в своей сфере. Регулярные поставки охлажденной свинины, говядины и баранины. Уникальный шкаф для сухого вызревания, в котором доходят премиальные говяжья труба. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Последняя пятница этого сентября. Как быстро летит время. Ведь еще совсем недавно нам с тобой было, Катерина, по 14, понимаешь?
3: Ой, ну так... зачем тебе эти воспоминания?
2: А надо ты шевелиться, потому что, Катерина, нужно все успевать в этой жизни и новости делать в том числе.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5, магнитно-резонансная томография, мощный инструмент на страже вашего здоровья. Друзья мои, аэропорт Мурманск подготовил инфраструктуру и технику для работы в осенне-зимний период. Точнее сказать, аэропорт Мурманск готов к зиме. А в нашей главной воздушной гавани прошел сезонный смотр техники там состоялся. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиектова готовность ключевых механизмов оценила, установок и вообще машины к зимнему сезону, ну, как готовы. Для обеспечения выполнения взлетно-посадочных операций при любых метеорологических условиях будет использовано более 15 единиц техники и средства механизации. А это... новая аэродромная щеточно-продувочная машина «Кадиак». Сначала я прочитала, кстати говоря, кодек. Думаю, при чем
2: это? А я бы «Кадиак» прочитал на твоем месте.
3: Которая предназначена для уборки территории аэродромов и от снега, и от грязи. И машина также для распределения противогололедных реагентов. Тракторы готовы, бульдозеры и оборудование для замера коэффициента сцепления машины для противообледенительной обработки воздушных судов. В общем, там все серьезно в аэропорту. И с техникой тоже. Она не такая обычная. Для безопасности эксплуатации аэродрома обеспечен также запас противогололедных реагентов для обработки искусственных покрытий. Ну и все сотрудники прошли плановую подготовку к работе в осенне-зимний период. И вот что сказала Юлия Полиектова. Министр, техническое состояние всех наземных служб аэропорта соответствует необходимым требованиям. Техника готова к эксплуатации в зимний период. Зима скоро.
2: Ну, ты знаешь, я все-таки не так давно испытал на себе эти самые чувства, о которых так много говорил в наших выпусках новостей, о том, что можно не только на автобусе, оказывается, наезжать от взлетного поля, а все-таки проходить по этому рукаву. И у нас в Мурманске я был в восторге. А это было вот сейчас, вот летом буквально, когда я возвращался из очередного отпуска, знаете ли. Вот, и да, действительно, не везли меня вот эти вот 10 метров на автобусе, а можно было прямо зайти в здание нашего аэровокзала. Понимаешь, как немного нам... нужно, оказывается, восторг какой-то вообще отдельный по этому поводу. И да, пускай эта техника также продолжает исправно работать. Да. И рукава, и все эти грейдеры, и автобусы, и самолеты, и все вообще
3: и
2: на свете.
3: И пускай летают вовремя.
2: Это точно.
3: Пройти вакцинацию от сезонного гриппа можно не только в поликлинике, но и в пунктах витаминизации. Напомню, в регионе продолжается прививочная кампания. Массовая стартовала 21 сентября. Всего в этом эпидсезоне планируют привить порядка 350 тысяч жителей. Это 60% населения нашего региона. Во все детские поликлиники уже поступила вакцина. Сообщили в областной клинической больнице о том, что 3-4 препарата будут использовать. 4. Ультрикс, Квадрис, Ови, Грипп. 3. Гриппол
2: плюс. Какая-то новая считалочка, что ли, у нас
3: тут началась?
2: Ребята,
3: 3 препарата, да. Вот, просто там от 4 штаммов вируса для детей. А взрослые могут вакцинироваться в любой городской поликлинике. Напомню, вакцинация бесплатная. И поставить также вакцину можно в выездных пунктах и в пунктах витаминизации. Пункты витаминизации работают в крупных торговых центрах нашего города, и не только нашего города. И, как сообщает Минздрав регион, сейчас почти 2500 человек уже прошли вакцинацию, ну а пик заболеваемости ожидается в середине ноября.
2: Есть у нас, к сожалению, тоже такие традиции, не только в Мурманске, а вообще, в принципе, у всех в этом межсезонье. Здесь, ты знаешь, ровно такая же ситуация, которая и в аэропорту. Это, конечно, здорово, что мы все готовы, но пускай все эти сложности коснутся, да вообще никого не коснутся, в принципе.
3: Массовая проверка водителей прошла в Мурманске. Инспекторы машины останавливали, проверяли документы на состояние автомобиля, обращали внимание. Самое распространенное нарушение, по данным ГАИ, в последнее время – это езда без прав.
2: Да, ну серьезно.
3: Да, как сообщает ГТРК «Мурман», днем пьяные за рулем редко попадаются. А вот у тех, кто права просрочены, и в последнее время инспекторы отмечают, что таких немало людей. Инспектор по безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции по Мурманску Елена Борисова сообщила, что несколько лет назад была практика продления водительского удостоверения автоматически, то есть они продлевались, но по истечении срока водители забывают проверить действие своего водительского удостоверения и зачастую узнают о том, что оно закончилось как раз-таки во время проведения вот таких вот массовых рейдов. Наказание для забывчивых водителей. Машина отправляется на штрафстоянку. Водителю суд назначает штраф до 15 тысяч рублей. Уважаемые водители, проверьте свои удостоверения. И чтобы вернуть авто, тогда придется вообще пройти всю процедуру замены документа и медкомиссию, оплату пошлины. И придется обращаться в ГАИ и все остальное.
2: А ты знаешь, у нас вообще сейчас, мне кажется, вот с уведомлениями о сроках есть какие-то сложности. Касается всего, начиная от оплаты интернета до более каких-то сложных документов. Поэтому держите, пожалуйста, сейчас все самостоятельно под своим же собственным контролем. Для нас, для всех это, собственно, принципиально важно. В наших же интересах, конечно, конечно.
3: А в Мурманске ограничат проезд и проход к Арктике до 3 октября. С 25, а 25 сентября уже сегодня, по 3 октября, будет ограничен к деловому центру проезд со стороны проспекта Ленина. Связано это с проведением ремонтных работ. Как можно будет проехать к отелю? Только со стороны улицы Ленинградской. Водителей просят не ставить автомобили со стороны въезда на нижний паркинг, иначе там вообще не смогут ни пройти, ни проехать, ни туристические автобусы, и вообще будут определенные сложности. Пожалуйста, только со стороны улицы Ленинградской можно заехать к деловому центру «Арктика». Водители, будьте внимательны и взаимовежливы.
2: Ну, про эти сроки понятно, а когда закончится вообще, в принципе, ремонт в этом районе? Не говорят
3: это
2: ничего.
3: Это как песня,
2: а какая конкретно?
3: Которая нам нравится.
2: Давай конкретную.
3: У которой нет начала и конца.
2: Спасибо, Екатерина.
3: Зато уже известно, что 110-летие в Мурманске мы будем отмечать 4 октября. Это уже следующее воскресенье. И знаете, что будет? Не только праздник на центральном стадионе в Мурманске, а вернут традиционный пробег по мурманским улицам. Несколько лет его не проводили.
2: Это когда вот люди не могут сесть на общественный транспорт и добираются домой пешком.
3: Ты представляешь, да, в 10 часов утра большой массовый забег, который начнется в Коле, а закончится в Мурманске у памятника Бредову. Да, этот забег как раз-таки откроет праздничные мероприятия Дня города. Самые выносливые преодолеют дистанцию 14 километров. Но есть другие маршруты, например, 8 километров, если вы стартуете от Театра Северного флота до памятника Кабредову, 5 километров от сквера на улице Зои Космодемьянской, и есть и ветеранский забег от памятника Ленину, вот тут вот на проспекте Ленина, до памятника Бредову.
2: Ну вот мы и выбрали с тобой маршрут, Екатерина. Ветеранский забег.
3: Как будто бы, да. Я помню, слушай, ну давно это прямо было. Ну, тоже какая-то была такая знаменательная, кстати говоря, дата, может быть, даже 105, скорее всего, лет Мурманску. Ну, не буду врать, короче, Бажен участвовала в таком забеге.
2: А Бажен это какой-то твой друг?
3: А, Соня Баженова.
2: Mm-hmm. Спасибо большое.
3: Мы так ее называем среди коллег.
2: Я Соня обязательно
3: Баженова
2: передам,
3: принимала
2: кстати.
3: Участие в таком вот забеге в честь Дня города, да, и вообще такая вся в восторге от этого всего была, и что-то там она и медальку, и грамоту получила. Ну,
2: так
3: все,
2: ее
3: все,
2: узнали, все, конечно, понятное дело.
3: Баженова, она спортсмен, все тоже об этом знают.
2: Ты знаешь, мы-то просто тоже, когда были школьниками, мы бегали вот на этих самых...
3: А я вот ни разу не бегала.
2: Забег. Тебе никогда не предлагали лишние 5 по физкультуре, понимаешь?
3: Нет,
2: поэтому
3: никогда.
2: Ты и не выходила на дистанцию. Mm-hmm. Мы-то, понимаешь, с 5 класса,
3: серьезно?
2: Как говорится, добрый вечер
3: не,
2: вообще. Здравствуйте, вот они, внезапные легкоатлеты, понимаешь, на улицах Мурманска. Что не сделаешь ради хорошего аттестата?
3: Слушай, ну бегут все всегда красиво. Так вот, друзья, 4 октября в 10 часов утра люди побегут из школы в Мурманск.
2: Если что, это не чума и не лихорадка.
3: Это праздник.
2: Колу не подожгли. Англичане, все нормально. У нас забег.
3: Так, все, выпуск новостей давайте завершать на этой ноте. В 12, 14 и 16 часов еще будут новости, а выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика, фундамент успешного лечения. Телефон 63-2200. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
4: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Ну вот из тех краев к нам пока дождя еще не прилетело. А может быть и обойдется в сегодняшнем дне. Хоть и обещают нам, что днем все-таки немножечко обязано покапать у нас в Мурманске. Прямо сейчас у нас приятнейший плюс 11 градусов для завершения сентября. Я настаиваю, это прекрасные цифры.
1: Замечательно, разделяю с тобой твою радость.
2: Ну вот так вот гораздо лучше. Ветер у нас юго-восточный, 1-3 метра в секунду. И обещают нам сегодня, в принципе, ровно такие же показатели в течение всей этой пятницы. Ну а завтра, ну а в воскресенье, да, в принципе, то же самое будет нас ожидать, включая вероятность дождя. Никуда она пока от нас не уходит.
1: Но завтра есть какой-то еще намек на солнце при этом дожде. Ну что, до плюс 12 в субботу и до 11 с плюсом в воскресенье.
2: Ветер остается той же силы, того же направления и осадки. Пока две капельки у нас нарисованы. Посмотрим, чем это в итоге кончится. Вот ты знаешь, вот пускай вот он лучше заливает, чтобы мы абсолютно точно, знаешь, из дома уже не выходили. Без всяких вариантов. Вот это самая мерзотная погода, когда вот то ли капает, ли нет. И вот непонятно, зонт тебе открывать или все-таки можно без него пройти. Без него прошел, мокрый весь в итоге оказался. Вот не люблю вот эту вот погоду. Пускай...
1: Ну, наконец-то, все-таки ты почувствовал мой вайб вот этого ворчания.
2: Она будет однозначной. Не туда мы точно идем. Давай лучше тогда к чему-то, к другому переходить.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение Терибас. Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении Терибас. ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше будильников.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377 или на сайте geelyomega.ru.
2: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-Радио 488-442.
3: Power Hit Radio с гордостью представляет.

0: Народная тема.
1: Спонсор рубрики «Пеша Питько» Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Вот уж действительно про народные техно-новости я тебе сегодня приготовил. Дело в том, что в России начали снова скупать кнопочные мобильные телефоны.
1: Слушай, а периодически эта новость появляется, что начали скупать, но еще пока не завершали этот момент.
2: Давай так, да. Спрос на покупки кнопочных мобильных телефонов интересовались ими 83 тысячи раз и подсказывают, что есть теперь и мобильные телефоны с кнопками, но у которых при этом есть, например, доступ и к мессенджерам, и к картам, да, и к отдельным всяким сервисам, но без привычного набора приложений смартфона. Кто-то говорит, что это цифровая усталость, другие связывают это интересом к ретро-эстетике, но так или иначе базовые модели в среднем стоят около 2-3 тысяч рублей. Но не сотен
1: и
2: тысяч. Так а я тебе к чему намякиваю?
1: Может, будем переходить?
2: Знаете ли, Екатерина, я прям правда об этом периодически задумываюсь. Вот сколько ненужных жестов мы совершаем. Вот этот разработанный большой палец уже, ну, как-то должен же пригодиться в этой жизни.
1: Даже иногда вот этот самый палец, который мизинец, который безымянный, не имеют.
2: Это не повод для гордости.
1: Потому что я долго держу телефон. Я знаю, это отвратительное явление.
2: Ну, и ты знаешь, если посмотреть на новости про свежие мобильные телефоны, ну, они как бы тоже предполагают, что и кнопочным было бы неплохо взять. Дело в том, что после презентации нового 18-го айфона, который вот этот темно-вишневый, разошелся уже по всем социальным сетям. Так вот, есть традиция, что появляется новая модель, и старые, ну, традиционно дешевеют.
1: Да?
2: Но не в нашей стране.
1: А какой не дешевеет?
2: Старые айфоны в России начали дорожать после презентации новых моделей айфона. И айфон 17 на 10%. Добрый вечер, как говорится, сделал. Если честно, и 16 тоже посмотрел. Говорит, а что это мы? А мы на 5% подрастем. А хорошо, нам будет прекрасно.
1: Противоугоночный костюм для собак. Изобрели такую вещь. Агентство одно объединилось с модным брендом страховой компании для создания ироничной коллекции экстремальной одежды для собак. Линейку показали прямо на подиуме недели моды в Лондоне.

0: коллекцию вошли, извините, парашютные комбинезоны.
1: Ты сама принесла эту новость.
0: Противоударные подушки и даже настоящая противоугоночная броня. Авторы решили довести заботу о питомцах до абсурда, показали, что во что пришлось бы наряжать животных без страховки, ради безопасности. Исследования показали, 92% владельцев охотно покупают собакам одежду в принципе, но только половина оформляет страховку. Хотя счета от ветеринаров бывают весьма внезапные.
1: О, да.
0: Да, и вот, знаешь, как-то каламбур дня, мигалка для гончей.
1: К разговору, кстати, про все вот эти вот подушки-подучки.
0: Посмотри, ну еще и зеленая одежда. Что это за елочка такая, чихуахуа?
1: Если честно. Я, конечно, насчет домашних животных ничего не могу сказать. Такого опыта наряжания у меня пока еще не было. Я еще,
0: да. Когда у нас была собака, мы ее тоже наряжали.
1: Я еще не целиком сошел с ума. Могу себе про детей немножечко рассказать, что вроде, знаешь, так очень мило и безопасно, когда ребенку надевают маленькому, совсем, который только учится ходить, подголовник, чтобы он когда, знаешь, заваливался, чтобы башкой не бился.
0: Ну да, видела такие.
1: Да, но говорят, что на самом деле это не в плюс абсолютно, потому что у ребенка тогда не включаются инстинкты, что если вот он упал этой частью, это больно для него. Поэтому... Я считаю, что природа, понимаешь, надо все проще. За нас уже все придумано. Главное, сильно не мешать. Просто ловить, когда вот он летит с какой-то большой высоты или на что-то прям действительно опасное. Давай про цифры поговорим еще немножечко.
0: Ну,
1: не только про айфоны и кнопочные телефоны.
0: А что, PlayStation?
1: PlayStation 5, понимаешь, еще весной стоил он примерно 80 тысяч рублей. Летом 120, а сейчас цена дошла уже до 150 тысяч рублей.
0: В моем доме есть эта штука.
1: Так у вас, понимаешь, что у тебя ребенок, инвестор практически.
0: Капец.
1: Так вот, а если вы еще GTA 6 приобретете, из-за чего, собственно, цена и выросла на этот пятый PlayStation, то тогда, может быть, золотитесь, и какой-то частный бизнесок у вас откроется. Да, действительно, новая игра серии, которую ждали больше 10 лет, выходит уже осенью 2026 года, и в связи с ее выходом скоро.
0: Так.
1: В два раза почти выросла стоимость приставки, которая, возможно, есть и в вашем доме.
0: Слушайте, ну и последняя новость этого выпуска, такое исследование. Удаленщики работают вместе на бесконечном созвоне. В сети нашли сайт, где люди со всего мира работают удаленно со включенными камерами. По сути, это вот такой вот бесконечный онлайн-коворкинг. Пользователи подключаются к общему видеозвонку и занимаются своими делами и выполняют свои задачи. Идея в том, чтобы воспроизвести эффект офиса и присутствие коллег. Авторы проекта считают, что такой формат помогает меньше отвлекаться и поддерживать рабочий ритм даже дома.
1: Это эффект не офиса, это эффект такси. Вот это эконом, где у тебя водитель с рейтингом 4-6-6-6-6 приехал, который со всеми своими родственниками одновременно общается по какому-то мессенджеру. Нет-нет, вот этой эстетики нам, пожалуйста, не нужно. Давайте лучше чему-то светлому, доброму и сросшемуся тянуться. Ага.
0: Спонсор рубрики «Мясорубка» — открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент, отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки, фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
2: Народная техно.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
6: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Пеша Писько» Денис Михайлович. Самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Завершаем мы наши розыгрыши на этой неделе на буднях. Узнаем сейчас, кому же достанется полуфабрикат. Любой, причем на сумму 500 рублей. От «Мясорубки» звонить уже к нам в студию. Не в «Мясорубку» пока.
1: Нет,
2: к нам дозванивайтесь. 448-448. Давайте для начала проинвентаризируем, что же у нас там в календаре на сегодняшний день накопилось.
1: 25 сентября на календаре есть у нас 8 событий, точнее сказать, 6 событий и 8, и 2 именинника сегодняшнего дня. Звоните нам, чтобы узнать подробности всех этих событий, подробности именинников, и, возможно, тогда вы, именно вы, заполучите наш приз.
2: Ну, потому что задача у вас остается, да, неизменной. А мы вам будем рассказывать про эти самые события, которые нам Екатерина только что представила, и вы будете отвечать либо да, либо нет, ну, в смысле, согласны вы или не согласны.
1: Просто.
2: Да, с тем, что мы здесь озвучиваем. Доброе утро!
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Мария Ивановна.
2: Мария Ивановна, здравствуйте. А вы с нами играли хоть раз в наш фактомат?
3: Никогда.
2: Смотрите, давайте еще раз вам тогда расскажу, что сейчас будет происходить.
1: Все просто.
2: Да, ждет вас 8 утверждений. Мы вам озвучиваем, какое событие произошло в нашем календаре и факт, связанный с этим событием. То есть над первым предложением вы не задумываетесь, не сомневаетесь, такое действительно происходило в истории. А вот над вторым предложением, где пошли подробности этого самого события, вот тут уже нужно, конечно, крепко будет призадуматься. Если вы будете с ним согласны, тогда отвечайте «да». Не согласны, говорите «нет».
1: Давайте попробуем.
2: Конечно. А какие варианты,
1: Мария Ивановна? Вы готовы, Мария Ивановна?
2: К нам уже дозвонилась, естественно. Ну что, ваша секунда.
3: Давайте попробуем.
2: Да, погнали. Постараемся вам, если что, разобраться. Вперед. Сегодня Всемирный день фармацевта. Это правда, если что, над этим не сомневаемся. Первые аптеки в Европе появились в 12 веке при монастырях. Как вам такой факт? Верите в такое?
3: Да.
2: Монахи готовили лекарственные средства и бесплатно отпускали их нуждающимся. Вот и ваш первый плюс, это уж точно. Сегодня еще и Всемирный день моря отмечается. Наше Белое море самое маленькое по площади в России. Да или нет?
3: Нет.
1: Белое море самое маленькое.
2: А вот вы его переоценили, знаете ли. Да, действительно, площадь его поверхности 90 тысяч квадратных километров. Еще один рекорд в копилку нашего региона. Северный вопрос для вас. 88 лет назад в Мурманской области создано первое подразделение ГАИ. Появилось оно в один год с Мурманской областью. Все верно?
1: ГАИ Мурманской области?
3: Верно.
1: Да.
2: Эти два рождения отмечаем мы с 38 года. Все правильно. 494 года назад основан город Якутск. И людей там сейчас живет меньше, чем в Мурманске.
1: В Якутске?
2: Так ли это?
1: Меньше, чем в Мурманске? Как думаете?
3: Сомневаюсь.
1: Ну, тогда или нет?
2: Не сомневайтесь.
1: Меньше, чем в Мурманске?
3: Ну, да.
2: Еще раз. В Якутске меньше, чем в Мурманске?
3: Да.
2: Мы тянули. Да, у них на 2025 год, пока на этот год у нас данные есть, 385 тысяч жителей. В 1926 году Генри Форд объявил на своем заводе 40-часовую рабочую неделю. Но сначала у него там работали все-таки по 48 часов. Может такое быть?
1: По 48 часов работали.
3: Может.
1: Да,
2: 6
1: все
2: дней,
1: верно.
2: По 8 часов, все правильно, только один день отдыхали. В 1932 году испанской Каталонии была представлена автономия с правом иметь собственный флаг, язык и парламент. А официальных языков у них аж 3 штуки.
1: В Каталонии 3 официальных.
2: Как считаете?
1: Да, нет.
3: Да.
1: Да.
2: Каталанский, испанский и аранский.
1: Аранский, да.
2: Давайте еще пройдем с вами с Марией Ивановной весь этот путь.
1: Давайте, дебютант у нас.
2: Да, в этот день родился композитор Дмитрий Шостакович, и однажды журнал «Тайм» поместил его на обложку. Было такое?
1: Было такое.
3: Было.
1: Было.
2: Соглашайтесь, все правильно. Композитор там в каске пожарного на фоне горящего Ленинграда. Ну и последний вопрос. 81 год актеру и продюсеру Майклу Дугласу. И, кстати, именно он спродюсировал фильм «Пролетая над гнездом кукушки 18+, понятное дело. Да или нет?
1: Соглашайтесь.
3: Да.
2: Правильно делаете. Фильм получился супер успешным. У нас целых 5 Оскаров ему досталось.
1: Так, Мария Ивановна, ну смотрите, вас подвел только наш северный вопрос про ГАИ и 4-й вопрос тоже про Машечка Якутск. А в целом 8-2 получается 6 правильных ответов.
2: То есть ровно так же, как у нашего Александра.
1: Все верно.
2: Итак, Мария Ивановна, для вас дополнительные вопросы прямо сейчас. Верите ли вы, что в сентябре каждого года у нас ровно 31 день? Да или нет?
1: В сентябре?
3: Да.
2: Я никогда не думал, что календарь может так подвести человека.
1: Понимаешь?
2: Мария Ивановна, ну мы с вами так хорошо шли. Ну как же так? В сентябре. Теперь вы точно, я думаю, что запомните. Аплодисменты для вас звучат.
1: Конечно. Спасибо вам большое за игру. И знаете что? А позвоните-ка вы нам на следующей неделе.
2: Ровно в это же самое время. 9.50 и 10.50. Выбирайте для себя любое удобное время. Хотим, чтобы вы ушли из нашей радиостанции в итоге с призом.
1: Это да.
2: Поэтому вам классных выходных. Почитайте, посмотрите телек, все, подготовьтесь. Будем с вами играть еще на следующей неделе. Поэтому набирайте, пожалуйста, наш номер по будням с понедельника по пятницу в 9.50 или в 10.50.
1: Ну, Александр сегодня у нас победитель.
2: Он сейчас где-то, мне кажется, радостно уже подплясывает, если честно.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый большой магазин на Челюскинцев, 26/1. Собственное производство. Сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку. Всегда в наличии костромские сыры, вологодская молочка и свежий лавозерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас. А если что-то не понравилось, вернут деньги или обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: День тикающих часов сегодня у нас на календаре, которые говорят, что уже почти 11 утра без 30 секунд у нас в эту пятницу. И это еще укорачивает и приближает завершение нашего, я надеюсь, последнего рабочего дня на этой неделе.
1: Ну, потому что сегодня еще и Всемирный день сновидений. Можно лечь попозже, посмотреть снов побольше, а завтра к обеду проснуться.
0: Это можно сегодня лечь пораньше и завтра встать попозже. Вот такая логика. Ну и Всемирный день мечты сегодня, 25 сентября у нас отмечается. Не забывайте, что можно мечтать не только о чем-то большом и грандиозном, ну и, например, вкусно поужинать в приятной компании, а потом вот лечь спать в 20:00, это тоже может быть вполне себе
1: мечтой.
0: Знаете
1: что, тогда пускай ваши мечты все-таки становятся явью.
0: Абсолютно верно, отправляемся, собственно, это дело с вами прямо сейчас. Все, а наше время истекло на этой неделе, услышимся в понедельник, ты понимаешь, да, принцип? Успевать нужно абсолютно все. Катя Новикова,
1: Сергей Сачков,
0: двое против
1: сна. Хороших выходных.
0: Пока.
2: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Акселератор.
5: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. КАМАЗ планирует начать производство туристических автобусов. Об этом на полях выставки «Комтранс» в Казани сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Кагогин. Отмечу, автобус КАМАЗ-52229 оснащен газовым двигателем, собственные разработки КАМАЗа и роботизированной коробкой передач. Запас хода от штатных баллонов составляет около 500 километров, а при установке дополнительных баллонов может достигать 650 километров. Ранее стало известно, что КАМАЗ приступил к созданию пассажирского автобуса системой автоматизированного вождения. В КАМАЗе уточнили, что вывод такого транспорта на дороге будет происходить поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы.
2: Акселератор.
5: Японские марки обошли российские по продажам автомобилей с пробегом. В августе японские марки заняли первое место. 145 тысяч машин было продано против 124,5 тысяч российских автомобилей. При этом общие траты россиян на подержанное авто снизились на 5% к июлю. Следует из исследования Газпромбанка Автолизинга и Автостата. В структуре продаж после японских и российских марок третьими стали автомобили европейских брендов. Далее корейцы и американцы замыкают список китайские машины. При этом лидерство по количеству проданных машин и по объему расходов не совпало. Японские автомобили оказались первыми в штуках, тогда как больше всего денег россияне потратили на европейские марки. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента «Народищева» или «Шевченко», ТРЦ «Плазма», ТЦ на «Карла Маркса» 38, корпус 1. Без обеда и выходных. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
2: Акселератор. Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио.

0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20. This is Power Play. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали! Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком.

0: Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Stay tuned on Power.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней. 488-442.
2: Listen up.
3: Best music.
2: Hit music.
3: New and fresh music.
2: Power. Hit radio.
4: Hey, wake up. I wanna come over.

0: Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: 2, 3, 4.
1: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Аэропорт Мурманск подготовил инфраструктуру и технику для работы в осенне-зимний сезон. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полеектова оценила готовность ключевых механизмов и установок. А это более 15 единиц техники и средств механизации. Среди них новая аэродромная машина, которая предназначена для уборки территории от снега и грязи, машины для распределения противогололедных реагентов, тракторы и бульдозеры и другая техника. Для безопасной эксплуатации аэродрома обеспечен также запас противогололедных реагентов для обработки искусственных покрытий. Все сотрудники операционных подразделений прошли плановую подготовку к работе в осенне-зимний период. Министр дала положительную оценку готовности аэропорта к зиме. Водители массово проверяют в Мурманске. Самое распространенное нарушение, по данным ГАИ, в последнее время – это езда без прав. Тех, у кого права просрочены, в последнее время много, отмечают инспекторы. Как сообщила инспектор по безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции по Мурманску Елена Борисова, несколько лет была практика продления водительского удостоверения автоматически, но по истечении срока водители забывают проверить действие своего водительского удостоверения. Наказание для забывчивых автолюбителей: машина отправляется на штрафстоянку. Водителю суд назначает штраф до 15 тысяч рублей. Ну а чтобы вернуть автомобиль, придется пройти всю процедуру замены документа с медкомиссией, оплаты пошлины и обращением в ГАИ, сообщает ГТРК «Мурман». В Мурманске ограничат проезд и проход к Арктике. С 25 сентября по 3 октября будет ограничен проезд и проход со стороны проспекта Ленина. Это связано с проведением ремонтных работ. Проехать к отелю можно только со стороны улицы Ленинградской. Водители просят не ставить автомобили со стороны въезда на нижний паркинг, иначе там не проедут туристические автобусы. В Мурманске в Первомайском округе заметили лося. Зверь бродил по сопке в районе остановки улица Кооперативная. Его сняли на видео. Очевидцы сообщили о лосе в полицию. Как сообщает «Комсомольская правда» Мурманск, на место приехал наряд УМВД. Однако животное не стало ждать гостей. И при приближении служебной машины лось ушел в лес. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-2200. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

0: Philadelphia stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: бонусов!
1: Реклама. Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Реклама на PowerHit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
4: Незнание закона

Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Kima Sounds, Rise Slow.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД Медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
4: Опять интернет глючит.
5: Там как пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это Ситилинк.
10: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
11: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
12: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
11: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
2: на Power Hit Radio. New and fresh music.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: The best music. Radio station. 104.5 FM.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. I like it.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
3: Запрещено для детей.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311. New and fresh music.

0: Реклама. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэр Хит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь. Сметами-невидимками. Бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
5: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красоту.

0: фантаст.
1: Реклама.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Turn up your stereo. Turn on Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске началась подготовка площадки под строительство паркинга за гостинично-деловым центром «Меридиан». В рамках инвестиционного соглашения с правительством Мурманской области компания ООО «Система-центр» приступила к подготовительным работам. Планируется строительство многофункционального торгово-делового центра с общественной парковкой более чем на 100 мест. По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк, на период строительства для жителей города будет открыта стоянка за зданием администрации Октябрьского округа по адресу Комсомольская 10. Как сообщает издание «Мурманский вестник», на участке за зданием «Меридиан» уже началась установка временных ограждений, помещений для строителей. Далее начнется завоз материалов. К площадке будут подведены необходимые коммуникации. Планируется, что работы на объекте будут завершены в 2028 году. Госавтоинспекции Мурманской области исполнилось 88 лет. История дорожной службы Заполярья берет свое начало 25 сентября 1938 года, когда приказом НКВД СССР в Мурманской области был создан 8-й отдел НКВД подразделения ГАИ в составе 6 человек. Сегодня начальнику МВД России по Мурманской области Алексей Веселовский поздравил весь личный состав региональной госавтоинспекции. В свою очередь, руководитель регионального управления МВД России Александр Коневский отметил, ежедневно сотрудники ГАИ уверенно решают задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечивают правопорядок на территории городов и населенных пунктов области, делают все, чтобы жители и гости региона чувствовали себя комфортно и безопасно. На ремонт Мурманской гимназии дополнительно выделят 29 миллионов рублей. Средства получит администрация Мурманска на проведение работ в здании гимназии номер 5, расположенном на улице Капитана Буркова, 34. Средства направят на ремонт внутренних помещений, проектирование и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, а также обустройство локальной сети, установки систем оповещения и видеонаблюдения. 10 тысяч шагов к жизни. В Мурманской области стартует ежегодная акция с 27 сентября по 4 октября. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, жители и гостей Заполярья приглашают на прогулку 27 сентября с 12 до 14 часов. Точка сбора – памятник Олегу Найденову на территории парка на Семеновском озере. Маршрут пройдет через домик моржей к памятнику стойкости и мужеству мурманчан, затем по пешеходным дорожкам лодочной станции. Акция проводится уже 11 лет и объединяет миллионы людей под девизом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами». Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-2200. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Если села батарейка,

0: 104.5. Меня зовут Мария Фрейман. Пятница, желанный день. Рабочей недели, он же последний. И все бы хорошо, но вот прогноз-то на сегодня был гораздо оптимистичнее, чем мы вот наблюдаем в реальности. Когда вчера его озвучивала в эфире, прям сердце радовалось. Но с реальностью всегда так вечно норовит нам поставить подножку нашим милым, очаровательным иллюзиям и надеждам. Ну что, будем, как обычно, работать скорой помощью для нашего настроения. Можем исправить, если не все, то многое, ну хотя бы попытаться. Сообщения с музыкальными заявками присылайте через сайт или наше приложение, или через группу ВКонтакте. Уже вижу одну музыкальную заявку от Ивана. В ближайшие же минуты постараюсь исполнить. И до 17 часов мы открыты для ваших песенных предпочтений, для приветов и поздравлений.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Хит Радио представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
5: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта производит собственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж, телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
7: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске сейчас за окном плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный, но слабый, от 1 до 3 метров в секунду. Завтра, 26 сентября, на территории региона синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут дожди, ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. Температура воздуха ночью до 11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 15. Что-то лето подзадержалось, но мы и не против. В Мурманске в субботу облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, а вот днем возможен небольшой дождь. Ну, вчера тоже говорили, что сегодня небольшой. По мне, так сейчас очень даже вполне приличный дождь. Ветер будет южным умеренным. Температура ночью воздуха от 9 до 11 выше 0, а днем столбик еще чуть-чуть приподнимется до плюс 13. Сейчас в городе 9 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», УГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: бодро мы стартуем в этот раз. Заявок много, что я приветствую. Для Элли прозвучит сейчас Дюк Димон, а для Марии Билли Айлиш сразу после. И все это с добрым приветом для всех урманчан.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
5: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Пепетрик» Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. В рубрике «Автохит» у нас трек 2025 года «Лукас и Стив. Хорошие времена». Немногословная композиция, честно признаюсь, зато ее можно повторять как заклинание на каждый день, как мантру. В общем, перенастраивать себя, чтобы, если упал, что-то потерял, если вообще летишь в тартарары, давать себе новый импульс для жизни.

Покрытие японский маникюр система IBX. Для укрепления натуральных ногтей красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первое маникюрное делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60. ВКонтакте.

0: Инна желает всем доброго дня и, что немаловажно, легкой пятницы. Хочет заказать трек от Blueprint и пишет, что вроде бы лучшая песня недели. Да, так и есть, лучшая песня недели. Но не будем лишать данную композицию всех заслуженных регалий. Послушаем и вместе с ними.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Реклама на Power Hit Radio. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
3: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
6: Игорь прислал очень милое сообщение. Пишет: вы, видимо, неисправимая оптимистка, раз верите хорошим прогнозам в Мурманске, да еще осенью. Все так, Игорь, и неисправимая, и непотопляемая оптимистка. Чего и вам от души желаю.

Хочу поделиться с вами, ну, вот своим приятным впечатлением. Пришла на работу, и тут такой сюрприз. Меня ждал несколько рисунков, фотографий нескольких рисунков прислали наши слушатели для того, чтобы их юные художники, их дети поучаствовали

В сентябре тема работ «Любимый Мурманск». В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. И по итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора, приз «Алиса Яндекс.Станция». Также ежемесячно с помощью лотереи мы продолжим разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». Это среди всех участников, вне зависимости от оценки жюри. Я не устану это повторять, почему так сделано, чтобы уравнять шансы того автора, которому только годик с небольшим он прислал вот каляки-маляки на тему Мурманск, и тому осознанному художнику, которому там больше 7-10 лет. Вот для этого главный же приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от Венги в детскую комнату.

0: И фото детских работ присылайте сообщениями туда же, в группу ВКонтакте. Там есть альбом, можете посмотреть. Но каждую неделю он, конечно же, обновляется. Итоги сентября подведем в прямом эфире с 18 до 18.30 2 октября. И это следующая пятница. По сути, у нас остается меньше недели для того, чтобы вы смогли вдохновить своих детей на этот прекрасный акт творчества, выразить свою любовь к Мурманску, в городе, где мы живем. И это не так уж и сложно, вдохновить ребенка. Хотите, вместе сядьте с ним. Ну, понятно, что взрослую руку-то наш профессиональный художник, член жюри, отличит от детского рисования. Но просто поговорить про любимый двор, про любимую детскую площадку, про любимый садик. Ну уж наверняка бывал на сопках, за лифта точно видел юный мурманчанин. Вот это все, пожалуйста, рисуйте. Хотите полярные сияния, да хотите любимого песика во дворе запечатлейте. Это тоже кусочек, часть Мурманска. Всем желаю удачи и буду очень рада увидеть новые рисунки ваших детей.
1: Power Your Day.

слушателям. Алексею хочется еще больше энергии. Хорошо, уже зарядила плейлист. Будем сейчас ее генерировать. Сергей, так у вас сегодня Фадера. Ну, с вашей заявки, Сергей, мы начнем новый час. Power Your Day.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Кихилы, Соню Федору, Сергей, я уверена, что вы довольны. Заказывайте песни еще, пока вы думаете. Послушаем трек Милен Фармер, уже выставила в плейлист. Тоже есть заявка, потому что, видите, со мной очень просто договориться, даже убеждать ни в чем не нужно. Ну, потому что это Power You Day, программа до 17 часов, которая у нас по будням, и задача которой, нет, скажу даже более пафосно, миссия которой радовать. А что может быть приятнее исполненного желания, да еще в довольно короткое время? Так что обязательно пользуйтесь такой возможностью, сделать себе музыкальный презент, а хотите, подарите его кому-нибудь, посвятите, ну, я не знаю, любимой девушке или молодому человеку. Вот такие заявки выполнять в эфире, ну, вдвойне приятнее. Это я вам точно говорю. Всем отличной пятницы. Желаю. Сообщения присылайте через сайт или приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. С вами Мария Фрейман. Сегодня до 18, потому что после Power You Day у нас еще и час круиз-контроля.
1: Power You Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

Игоря. Надеюсь, что не только Игоря, но и всех слушателей. Да, не совсем тот трек. Бониты, увы, нет. Ну, невозможно вместить абсолютно все, согласитесь.

0: Реклама.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Сила твоего дня.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский, 51/8. В 15 часов обновились данные на сайте регионального гидрометцентра. И что же мы видим? Как было, так и есть. Плюс 9 градусов в Мурманске. Ветер северо-западный, но слабый. Даже еще меньше стал, всего лишь до 2 метров в секунду. Завтра, в субботу, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами будут нам мешать жить дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью от 6 до 11 градусов тепла, температура воздуха, а днем от 10 до 15. В столице Кольского Заполярья завтра, 26 сентября, будет прохладнее, но совсем на чуть-чуть. Буквально на 2 градуса. Днем слабый термометр поднимется до 11-13 градусов выше 0. Но возможно, что днем будут и небольшой дождь. Ветер южный, умеренный. Напомню, сейчас за окном в городе плюс 9. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство. Качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8, ВКонтакте «Шеф-порт».

день рождения девушки по имени, не поверите, Гелла. Да, позвонил в студию ее дедушка Станислав и просил передать поздравления от бабушки и дедушки своей внученьке Гелле. Она

0: трек с таким океаническим звучанием, я бы сказала, чтобы передавалась атмосфера этого морского, океанического космоса, его глубины. Гела, с днем рождения вас! Принимайте музыкальный подарок от Power и ваших родных.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Для слушательницы Гелу, которой сегодня день рождения. Ну а дальше мы послушаем Майли Сайрус. Кстати, очень такая просьба, ну вот лично моя, когда делаете музыкальные заявки, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы просто я могла к вам как-то деликатно и уважительно обращаться, а не просто слушатель, ник слушатель, да? Пожалуйста.

0: на Power Hit Radio.
1: Аппарат, мама рада, охраняет нас армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
0: Power Yoday.
7: Power Yoday принимает ваши заявки и приветы. И вот очередное пишет Владимир нам. Привет, радио. Это Владимир из АО «Ситиматик». Передаю всем большой привет и желаю отличного пятничного настроения. Пусть день будет легким и продуктивным.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Большое количество людей заказывают еду с доставкой на дом, пользуются на работе доставкой комплексных обедов. И вся эта еда в контейнерах. Начну с предупреждения. Если на вашем контейнере написано «Microwave Safe», это значит лишь то, что коробка не превратится в лужицу прямо в микроволновке. О вашем здоровье производитель пластика думает примерно так же часто, как вы о квантовой физике в очереди за бензином. На 104.5 две минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Разбираемся, почему греть еду в пластике – это плохая идея. Большинство контейнеров при нагреве начинают активно делиться с вашей едой фталатами и бисфенолом А, BPA. Это так называемые эндокринные разрушители. Ваш организм может спутать их с собственными гормонами, например, эстрогеном. В результате организм в шоке, обмен веществ уходит в депрессию. Некоторые уже научились заглядывать под хвост контейнеру, а вы еще нет? Переверните свою коробочку. Видите треугольник с цифрой? Цифры 3 и 7. Это вообще не посуда, это биологическое оружие. Выделяют диоксины и бисфенол так бодро, будто за это дают премию. В микроволновку категорически нельзя, если только вы не планируете отрастить третью почку. Цифры 1 и 6 – одноразовые стаканчики и подложки. Греть их все равно, что облизывать выхлопную трубу. Токсично и бессмысленно. Бумажные стаканчики – это вообще ловушка. Ой, но это же бумага, натурпродукт, скажете вы. Ага, сейчас. Чтобы ваш кофе не протек вам на штаны или на юбку, внутри стаканчика есть тончайший слой пластиковой пленки. При нагреве в микроволновке эта пленка устраивает диффузию прямо в ваш латте. Вы буквально пьете жидкий полиэтилен. Приятного аппетита, как говорится. А есть еще меламин. Еще одна подделка под приличную посуду. Если тарелка выглядит как керамика, но подозрительно легкая и не бьется, это меламин. При нагреве он выделяет вещества, которые обожают превращаться в камни в ваших почках. Урологи передают вам пламенный привет и ждут на прием. Шуточки совсем не смешные, между прочим. Прекращаем греть еду в пластике. Хотите жить долго и не фонить в темноте, запомните, стекло – ваш лучший друг. Керамика, но только без золотых каемочек, тоже подходит. Белый фарфор – дорого-богато и безопасно. Не ленитесь переложить еду из пластика в нормальную тарелку. Ваша эндокринная система скажет спасибо, а не прощай. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студии «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. В рубрике «Автохит» у нас Наталья Киллс, трек «Зеркала». Интересно начинается песня «Заткнись и закрой дверь». Вот такие слова я услышала, вздрогнула. Но дальше нет никакого абьюза. Если есть

спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр, система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

Мурманском привет и весело провести выходные желает Степан. Если кому надо тепла, то могу поделиться, пишет он. У нас плюс 16, берите сколько надо самовывозом. Ну, на температуру мы тоже не особо жалуемся. Плюс 9, это нормально.

дождь, которого, по прогнозу, теоретически быть не должно было сегодня, а вот он есть, уже часов несколько как идет. Но Степан пишет, что сегодня вообще-то день мечты, так что пусть все наши хорошие мечты сбываются, и даже и те, в сбыточность которых мы не верим. В честь наших мечтаний и желаний послушаем Coldplay.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске снесли 16-й по счету деревянный дом. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Аварийный дом номер 2 на проезде Рылеева демонтирован. Деревянная двухэтажка 1955 года постройки. Несущие конструкции полностью исчерпали свой ресурс. Деревянные перекрытия прогнили, инженерные сети окончательно износились. Жильцы дома давно расселены, пояснил Иван Лебедев. Напомню, в Мурманске активно идет снос старых деревянных домов. До конца года планируют ликвидировать 50 таких строений. 3 человека пострадали на дорогах Мурманской области за минувшие сутки. Накануне днем в Мурманске на проспекте Ленина у дома номер 18 водитель автомобиля «Рено Каптюр» при повороте налево допустила наезд на пешехода. 67-летнюю мурманчанку госпитализировали. На улице Буркова также пострадал пешеход. 63-летняя северянка, управляя автомобилем «Хавал», сбила 20-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший назначен амбулаторное лечение. Накануне вечером на трассе Кола фура «Вольво» с полуприцепом, по предварительной информации, уходя от столкновения со стоящей на обочине машиной, выехала на встречную полосу и спровоцировала массовое столкновение. ДТП произошло на 1362 километре. В результате травму получила 25-летняя девушка-водитель «Рено». Из Териберки в Островной впервые доставили грузы на беспилотном катере. Катер прошел около 300 километров и доставил жителям лекарства, посылки с маркетплейсов и другие товары. Катер самостоятельно прокладывал маршрут с помощью искусственного интеллекта и корректировал навигацию суднопроекта. «Герои тумана» разработала мурманская компания «Прогресс». Как сообщает «Комсомольская правда» Мурманск, в компании занимаются развитием морских беспилотных систем. Театр «Кукол» приглашает заглянуть за кулисы сказок. В рамках экскурсии юные театралы побывают в музее, познакомятся с историей театра, заглянут в мастерские, а также познакомятся с разными системами театральных кукол и попробуют себя в роли актера-кукловода. Экскурсию проведет заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра Наталья Петрунина. Об условиях посещения можно прочитать в группе Мурманского областного театра «Кукол» ВКонтакте. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-2200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней.

0: Финальный час программы «Power You Day» у микрофона Мария Фрейман. Сегодня мы уже много чего послушали по вашим заявкам, но у нас еще целых, 50 минут, чтобы продолжить эту приятную практику. Так что участвуйте в дневном эфире на 104.5. Приглашаю. Пишите, передавайте приветы, поздравления, музыкальные заявки и отправляйте их в студию через наш сайт или приложение.
1: «Power You Day».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
3: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
2: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
3: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с «Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Power Yoday.
2: Сила твоего дня.
8: Александр передает всем нам привет, желает отличной пятницы. Огорчу, наверное, вас именно этого трека, что вы хотите послушать. Нет, вот поставила Тиесто на замену.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске плюс 9, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Завтра синоптики обещают нам облачную, но с прояснениями погоду. Местами пройдут дожди, и ветер будет юго-восточным умеренным. Плюс 6, 11. Это в ночные часы температура воздуха. Днем столбик термометра поднимется до 15 градусов, а завтра в Мурманске чуть прохладнее, от 11 до 13 выше 0. Ночью еще прохладнее, там около 9 будет. Ночью без существенных осадков, а вот днем в субботу в Мурманске, увы, небольшой дождь, облачное с прояснениями погоды. Сейчас в городе плюс 9. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Вот чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур». УГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Миг тем, кто на шестидневке, сочувствую. Ну и им просит поставить что-нибудь бодрое от Бинаси. Давайте в коллаборации с Эммой трек нашла. Послушаем секунд через 15-20. Успею ответить Игорю. Игорь любопытствует, а что-то от Гориллас у нас имеется? Конечно, имеется. Ну, Игорь,

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
0: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
6: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
5: Компания «Консультант ИТС».
0: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «Пепетрик» Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. В «Золоте чартов» отправляемся в самую густонаселенную страну африканского континента, в которой проживают примерно 220, а по некоторым подсчетам и все 230 миллионов человек. Что любопытно, именно здесь находится центр африканской киноиндустрии. Вот уж чего я не знала, оказывается, еще и в Африке есть свой собственный Болливуд, да, как в Индии. И он действительно занимает второе место после Болливуда по количеству выпускаемых в год фильмов. Еще здесь, конечно же, мега-супер-достопримечательность пустыня Сахары. Она занимает большую часть страны, этой территории. И при этом недра государства очень богаты разными полезными ископаемыми. Но при этом страна оказывается очень часто на последнем месте в мире по индексу человеческого счастья, развития, уровню жизни. Ну вот как это сочетается с тем, что по другим показателям именно экономика этой страны является одной из самых раскрученных, развитых экономик.

себя как-то беречь. Вот, и, наверное, самый популярный гарнир, это «до-до» называется, но не пицца, как мы думаем, а так называется гарнир из жареных бананов. И это Нигерия. В музыкальных чартах Нигерии сегодня слушают трек, который называется «Сексуальная магия» Паком.

0: Горящий взгляд и про смелые движения на танцполе. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия. Японский маникюр. Система IBX. Для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидт 39-1. Телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Золото чартов.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
8: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Вот, и ура! Общими усилиями мы дожили до конца рабочего дня. Power Today тоже пора уже завершать. Через 5-7 минут, 17 часов ровно. Чего это я такая расфантазировалась? 5-7 минут. Нет, есть точное время. В 17 часов у нас на 104.5 будет программа «Круиз-контроль». Начинаю уже к ней готовиться, выставлять соответствующие джинглы. А вам напоминаю, что у нас дневной эфир, программа Power Today еще и по субботам теперь. Так что продлить удовольствие, выполнить музыкальные заявки ваши мы теперь можем и по субботам тоже. Не прощаюсь. Через 7 минут, 6 минут уже, да, в 17 ровно в круиз-контроле буду вас приветствовать.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: И вот уже вечер опустился на город, на залив, на сопки. А в эфире на Power программа «Круиз-контроль». У микрофона Мария Фрейман. До 18 часов буду приглашать вас к соучастию в этом эфире. Но не только ради удовольствия и вообще не ради него, как это было 3 часа до этого в программе Power Hit Day. Там-то мы песни слушали, привет передавали. Это для радости, а сейчас для пользы дела. Да, потому что круиз-контроль контроль, и кому-то надо следить за тем, что на дорогах происходит. И эти кто-то, вы, наши водители. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют», сеть мастерских «Сделай ключ», изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка инструмента. Итак, действуем по следующим правилам. У нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте. Сообщениями можно отправлять актуальную информацию о том, что происходит на транспортных артериях в Мурманске. Может быть, не дай бог, ДТП или пробка, неработающие или некорректно работающие светофоры. Но напомню, что вчера недопонимание произошло такое небольшое, да, потому что кому-то из водителей мурманчан показалось, что там на Челюскинцев барахлят светофоры, задержка сигнала идет, слишком долго он там держится, зеленый для тех, кто поворачивает с севера налево. Так вот, это для рейсовых автобусов 105-107, которые изменили маршруты и теперь поворачивают там, где у нас бассейн. Так что на Челюскинцев со светофорами в порядке. Это вот я так начинаю. Итак, сайт, приложение, группа ВКонтакте. Бросайте сообщение туда и номер телефона 488-448.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Василий позвонил в студию и сказал, что на спуске Семеновского озера, там, где светофор, да, гимназия еще находится, вот после этого светофора произошла авария с участием двух автомобилей, и они находятся в правой полосе. Так что на спуске Семеновского озера, пожалуйста, осторожнее.

автохит. Сейчас прозвучит фаворит многих, и мой в том числе. Сегодня, кстати, в утреннем круиз-контроле обсуждали самые популярные песни у водителей. А поводом для темы послужил составленный топ-30 треков всех времен и народов. Вот прямо сейчас беру и вру. Там топ-30 треков, которые отвлекают водителей за рулем. Они такие, как красный флаг действуют. Я запускаю в автохите Дэвида Гетту. Заранее предупреждаю, чтобы не отвлекались, хотя наверняка захочется подернуть там, не знаю, плечом, кивнуть, коленцы выкинуть. Не стоит, петь можно, танцевать нет.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Ваши ножницы перестали резать, а ножи затупились? Верните им жизнь в сети мастерских «Сделай ключ». Теперь не только изготовление любых ключей и ремонт обуви. Профессиональная заточка любого инструмента. От кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Для вашего удобства прием инструментов возможен в гипермаркетах «Окей», «Лента», «Народищева» или «Шевченко», «ТРЦ Плазма» и в торговом центре на Карла Маркса, 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
8: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
7: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
8: Да, просто звони. 707-105.
7: Эх, малой отличником станет.
8: Звони. 707-105.
9: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
10: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Круиз-контроль.
2: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна». И еще 5 точек в городе.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Коротко о погоде в Мурманске. Сейчас в городе плюс 9, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. 26 сентября, это завтра в субботу, ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, ветер будет юго-восточным, южным и умеренным. Ночью плюс 9-11, днем столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это речь о всей территории Мурманской области. Столица Кольского Заполярья. Завтра облачная с прояснениями погода. Ветер южный, умеренный, днем возможный небольшой дождь и ночью до 11 градусов тепла воздух, температура воздуха, а днем от 11 до 13.
0: В Мурманске не торопись, на светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

Станислав позвонил в студию, и, наверное, это обращение к дорожным службам, что в районе Невского 88-90 там проходили ремонтные работы, меняли трубы, что-то в этом роде. Участок не заасфальтирован, просто присыпан. В общем, образовались огромные ямы, и машины вынуждены объезжать этот участок пути по встречной полосе, иначе просто разобьют свои прекрасные автомобили. Так что будьте осторожнее, Невского 88-90, но в первую очередь это обращение к дорожным службам, чтобы доделали участок пути.

0: Круиз-контроль.
1: Реклама. Если ключ вдруг потерял, ножницы точить устал, не ходи мрачнее туч, обращайся в «Сделай ключ».
2: «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка любых инструментов, от кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского оборудования. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также прием инструментов в гипермаркетах «Окей», «Лента», «ТРК Плазма», в ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1.
3: «Джили» и «X5 гибрид» для тех, кто выбирает уверенность. «Джили» и «X5 гибрид» теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. «Джили» и «X5 гибрид» – ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
6: Запрещено для детей.
7: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
8: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Круиз-контроль.
9: Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и профессиональная заточка любого инструмента. Быстро и качественно.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Доля китайских автомобилей в структуре угонов выросла с 1 до 27%. Аналитики экосистемы решений для безопасности Дельта сообщают, что чаще всего среди китайцев угоняют черри, а основным способом завладения машиной остается перехват сигнала штатного ключа. Самой угоняемой моделью среди всех назван Kia Stinger, чья доля в структуре угонов достигает 14%, а среди часто похищаемых марок также Lada и Lexus. При этом возраст машины, как считают аналитики, влияет на риск сильнее марки. Автомобили старше 4 лет составляют 57% угонов, а младше года лишь 3%. Такой разрыв в компании объясняют тем, что со временем накапливаются сведения об уязвимостях штатной электроники. К 4 годам эксплуатации обычно уже известны слабые места иммобилайзера, прошивок, ЭБУ и систем с брелоком, а способы взлома оказываются отработанными. Более половины зарегистрированных случаев связаны с корпоративным автопарком. Служебный транспорт чаще остается на неохраняемых стоянках в нерабочее время, а его исчезновение могут заметить не сразу.
0: Акселератор.
1: Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало кругосветное путешествие, во время которого машина побывала в 92 странах на 6 континентах. Общий пробег составил почти 100 тысяч километров. При этом, как сообщает Мотор 1, за всю дорогу не случилось ни одного технического сбоя. Сертификат представители Книги рекордов вручили на выставке в Ганновере. Маршрут занял 445 дней. Стартовала поездка 1 июля прошлого года там же, в Ганновере. Ведь там и выпускают ID.Buzz. По пути машина сделала более 300 остановок на зарядку и переправилась морем 16 раз. Дополнительная проверка показала, аккумулятор сохранил 95% первоначальной емкости. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

контроль на волне Power Hit Radio. Меня зовут Мария Фреймен. Напоминаю, что спуск Семеновское озеро. Там сразу за светофором ДТП в правой полосе два автомобиля. Ну и сообщения по дорожной обстановке присылайте, конечно, еще пока принимаю через сайт приложения или группу ВКонтакте.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В работе важен инструмент, а в деле – мастерство. Сеть мастерских «Сделай ключ» – теперь это не только изготовление ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Кухонных ножей, маникюрных принадлежностей, парикмахерского, грумерского, медицинского инструментария. Здесь вернут им идеальную остроту. Главные центры заточки – в универмаге «Волна». Также сдать инструмент можно в «Окее», «Ленте» на Радищева и Шевченко, в «Плазме» и на «Карла Маркса», 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
4: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: дорожной обстановкой, отправляйте через сайт или приложение, можно и в группу ВКонтакте. Кстати, во ВКонтакте в информационном канале Пархит-радио есть аудиофайл обсуждения утреннего сегодня в пресс-контроль. Тоже говорили про ваши любимые треки, когда вы находитесь за рулем на дальние поездки. Что вы слушаете? Вот полюбопытствовали мы, вы ответили. Комментариев было много, в том числе телефонные звонки. Все бережное собрала в один аудиофайл и разместила в информационном канале во ВКонтакте. Заходите, послушайте, и тут же можно все откомментировать. И буквально прямо сейчас запускаю новинку недели. Вдруг этот трек тоже будет одним из любимых у вас.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Дэвид Гетта и Хайпатон, You and I, Me and You.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

покрытие. Видимо, перекладывали трубы, но что-то не доделали. Как следует, полосу и речь о дороге около домов 88-90 по улице Невского. Объезжают этот участок по встречной полосе. Вот с такой информацией поделились вы в вечернем круиз-контроле. Но будем уже его завершать. Спонсор программы — сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг, Волна, гипермаркет «Окей», Лента, Народищева или Шевченко. ТРЦ «Плазма», торговый центр на Карла Маркса 38, корпус 1, без обеда и выходных. Завтра в эфире на 104.5 Power You Day с 14 до 17 часов. Потом еще и «Большая двадцатка». Так что слушайте нас, и завтра тоже скучно не будет. Всем хорошего вечера и замечательных выходных. С вами была Мария Фрейман. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65. Телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсуждаем нюансы брачного договора. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, можно ли изменить или расторгнуть брачный договор после его заключения.
5: Брачный договор в соответствии с действующим законодательством должен быть облечен в письменную форму и удостоверен нотариально. Брачный договор стороны могут изменить или расторгнуть по обоюдной воле сторон и должны быть совершены в той же форме, то есть в письменной, нотариально заверенной форме.
4: Расторжение брачного договора также возможно либо по обоюдной инициативе сторон договора, либо в судебном порядке. Правда, в судебном порядке брачный договор, ввиду его нотариального удостоверения, расторгается достаточно сложно.
5: Здесь используются, как правило, основания для расторжения в одностороннем порядке гражданско-правовой сделки, и могут приводиться такие доводы, что одна из сторон заключила договор под воздействием обмана, либо злоупотребления доверием, либо ввиду стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и была таким брачным договором поставлена в крайне неблагоприятное положение по сравнению с противоположной стороной.
4: Как отмечает Антон Северин, брачный договор является обычной в целом гражданско-правовой сделкой, где есть стороны договора и его предмет.
5: Поэтому в целом ограничения относительно изменения брачного договора, либо его расторжения относительно периода, когда это возможно сделать, законодательство не содержит. Если мы говорим про обоюдное согласие супругов, они в целом могут отказаться от брачного договора, изменить его условия когда угодно, но главное по обоюдному согласию, которое необходимо как для заключения любой гражданско-правовой сделки, так и для ее изменения, расторжения или дополнения.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-40. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
6: Рогозерская, 34А.
5: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
7: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
8: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
7: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Никольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
11: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софья Перовской, 3.
0: New and fresh music. Power. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
12: Miley Cyrus, Bass Persuades.
13: Let's go.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Power Hit Radio. Your number one hit music station.

0: Power Hit Radio. New
1: and fresh Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Topic E, carte blanche, lucky ones.

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды. 104.5 FM. Get the hits.

0: Hour Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Two Colors, Prima Donna.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: listening to Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Реклама на PowerHit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442.
4: You are listening to PowerHit Radio.
5: Get the hits.

0: Реклама.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Gather here. Feel the power. Power. Power play.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.545.
0: Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 1 Heat Music Station.
1: Power Heat Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

Фармакс. Настоящая музыка в одном подкасте.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Hit Radio.
1: Power
2: 104.5 FM.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds. Rise Slow.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик КОО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: And when you move like that.
1: Hey, boy.

0: today.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM. Our hit radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дэвид Гетта и Хайпатон, You and I, Me and You.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «ООС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on